0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов. В Витебске плюс 9, плюс 11. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 19-24 градуса, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 19-24 градуса, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 19-24 градуса, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на радио Витебск.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 19-24 градуса, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 19-24 градуса, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 19-24 градуса, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 7 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
2: Мы

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Решение о размещении пункта захоронения радиоактивных отходов будет приниматься только после комплексной оценки всех факторов. Об этом заявил министр энергетики Денис Морозов в интервью телеканалу СТВ, сообщает Белта. Пункт захоронения радиоактивных отходов – это объект, который создается на столетия. Поэтому каждый шаг должен быть максимально выверенным, а безопасность – безусловным приоритетом, подчеркнул он. Министр энергетики опроверг слухи о строительстве в Хойниках пункта захоронения радиоактивных отходов. По его словам, в настоящее время предварительно определены три перспективные площадки в Груднинской, Могилевской и Гомельской областях. Сейчас идет подготовка к общественным обсуждениям, отметил глава ведомства.
1: В мире.
2: Соединенные Штаты и Иран согласовали рамочное соглашение на 95%. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники, передает ТАСС. По их информации, Тегеран, в принципе, согласился с рамочным соглашением, и оно на 95% готово. У нас есть сделка по ядерному арсеналу и Ормузскому проливу, но мы обсуждаем формулировки, сказал телеканалу неназванный чиновник. Мы не подпишем сделку сегодня или завтра, полагает собеседник Fox News. По его мнению, президент США Дональд Трамп может дать еще 5-7 дней на то, чтобы довести работу над соглашением до конца. Если Вашингтон не сможет добиться выгодной для себя сделки, вооруженные силы США могут возобновить атаки, допустил источник телеканала.
1: Без политики.
2: Минский программист Никита Колесник разработал прототип перчатки, которая возвращает подвижность руки, передает Белта. У парня инвалидность, что и натолкнуло его на создание технологии, способной помочь тысячам людей. На создание прототипа МГ-перчатки ушло около года. Сначала родилась идея, потом создавалась программа. Принцип работы следующий. Датчик считывает сигналы с мышцы и передает на плату, на которой написана программа приведения в движение сервоприводов. Эти сервоприводы и создают движение. По словам молодого человека, умная перчатка может помочь тем людям, у которых есть проблемы с двигательной функцией кисти, например, от инсульта. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный и северо-западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: Привет-привет всем, кто уже на волне радио Витебск. Доброе, бодрое утро. Все, начинаем понедельник, а это значит отсчет новой рабочей истории начинается здесь и сейчас.
1: Истории до летнего периода, друзья. Одна неделя у нас осталась, уже в следующий понедельник будем вам говорить с добрым первым летним днем. Поэтому, мне кажется, настроение на подъеме уже сегодня автоматом.
0: Ой, хорошо. А слушайте, буквально 7 дней и да, будем петь с вами летние песни по-настоящему. Но это не значит, что плейлист от этого менее еще весенний какой-то. Да, горячие треки присутствуют, и это круто. Будем готовиться к летним денькам все вместе. На радио Витебск разбудит шоу. Микрофона Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Поехали, погнали!
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: ice cream.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерес.

0: 31 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Чего, Влад, но нам с тобой точно стоит ждать вечер, потому что у тебя там и какая-то поддержка, и какие-то друзья, и что-то подобного рода присутствует. У меня же тоже все какие-то хорошие моменты случатся именно вечером. Это, по крайней мере, что касается наших знаков зодиака. Что дальше, не знаю.
1: Ну, а может, и не надо знать. Все, гороскоп на этом закончен, мы свое узнали, и можем быть свободны. Но нет, друзья, мы вас не оставим без вот этого вот приоткрывания дверцы. Поэтому погнали, полетели прямо сейчас. Начинаем традиционно с овнов. Пока не настал вечер, внимание овнов может упорно удерживать рутина. Вечер напомнит им о ситуации в деловом партнерстве или значимой группе. Наряду с приятными моментами многим овнам придется вспомнить о заданном распределении ролей.
0: Что-то мне подсказывает, что вечер мелькает абсолютно у всех знаков зодиака сегодня, и тельцы здесь не исключение. Вам станет чуть сложнее поддерживать вчерашний темп или уровень нагрузок. В течение дня может теряться интерес к активной работе. Вместо каких-то дальнейших подвижек в занятиях не исключено временное плато. А вот как раз-таки вечером может прийти второе дыхание.
1: Пока не настал вечер, близнецам не стоит рассчитывать на полную гармонию. Мешать ей будет как внешняя обстановка, так и их собственная манера позиционировать себя. Многим близнецам будет не хватать понимания с домашними или служебным окружением.
0: Раки, что касается вас, вам как раз-таки не стоит откладывать на вечер текущие рутинные дела, включая те, что начаты накануне и требуют своего логического завершения. В конце дня наступит важная минута или что-то напомнит о значимой стороне жизни, например, об ответственности или ограничениях, долге, правах или обязанностях.
1: У львов же сегодня вторая половина дня будет складываться тоже чуточку лучше. Утренние и дневные часы можно спокойно посвящать рутинным делам и прояснению сопутствующих им деталей. А вот на исходе дня лучше отложить мелочи и настроиться на главное. Например, продумать свой имидж или сценарий важных отношений.
0: Пока не настал вечер, у дев остается время дополнительно поразмышлять о наиболее остро волнующих в данный момент сюжетах. Например, о каких-то отношениях личных, либо же об отношениях с новым начальством, если таково имеется. Поэтому, друзья, все внимание ваше должно быть исключительно утром на стороже.
1: Весам стоит учитывать, что основная часть этого дня мешает им выступить в своей естественной роли. Чтобы получить максимально доступное в данный момент право голоса, не оказаться в одиночестве и произвести хорошее впечатление, стоит дождаться вечера. В это время появится друг, информация или группа поддержки.
0: Сегодня звезды советуют скорпионам не откладывать на вечер мелкие рутинные дела, в которых нет каких-то критичных открытых вопросов, и результат зависит только от усердия. Там, где сохраняется информационная неясность, наоборот, есть смысл подождать конца дня.
1: Сегодня звезды советуют придерживаться определенной тактики стрельцам, заинтересованным в конструктивных переговорах и поиске друзей. Утром и днем обстоятельства для подобных целей не слишком благоприятны. Лучше дождаться вечером. В конце дня станет проще сориентироваться в заданной системе координат, связаться с другом, оказаться в перспективной компании, найти собеседника или консультанта.
0: Козерогам звезды подсказывают, что утром и днем они относительно свободны в выборе вектора внимания, а вот вечером в ваших делах, друзья, может наступить какой-то ответственный момент. Возможно, придет известие от партнера, друга или работодателя, потребуется совещание или же работа с документами.
1: Водолеи. В этот день водолеям не сразу удастся сосредоточиться на главных для себя темах и удачных для себя направлениях. Не исключено, что вплоть до конца дня вам придется скрупулезно заниматься какими-то мелочами, вникать в тонкости своей или чужой заботы.
0: Рыбам же звезды советуют не оставлять без внимания значимые для себя контакты, потому что именно общение сегодня ваш приоритет. Если есть у вас какой-то неясный пункт, который вы еще не выполнили, и он для вас важен, лучше наоборот же дождаться вечера. В это время изменится и ракурс обсуждения, и станет понятнее позиция собеседника. А вам, в свою очередь, станет проще обозначить слепые пятна и очаги возможных будущих проблем.
1: Знаете, судя по всему, по гороскопу, все сегодня, друзья, ждем вечер. Вот там нам и обстановка, и решение, и веселые компании. Поэтому, друзья, будем приближать вечер как только можем.
2: Радио Витебск. Радио, которое ты

0: Реклама на радио Витебск.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений.

0: «Сельская неделя». Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Новинка на радио «Витебск».

0: Знаете, вопрос такой, собственно говоря, звучит. А можно ли вообще понедельник с танцев начинать? Тут вот последние слова прозвучали. Помнишь ли ты пароли? Помнишь ли, ты свой уикенд? То есть, значит говоря, ребята хорошенько отдохнули на выходных.
1: Получается, значит, вопрос тоже у нас поставлен был не совсем корректно, потому что, видимо, не можно ли начинать понедельник с танца?
0: Можно ли продолжить?
1: Остаются ли силы в понедельник утром на танцы? Но на самом деле, мне кажется, перед сборами на работу немножечко подвигаться все равно помогает как-то разрядить обстановку вот этого печального понедельничного утра.
0: Да, друзья, поэтому всех предлагаем вот всем-всем немножечко размяться, покрутить, знаете, головой, руками и ногами, сделать несколько движений. Тем более музыка позволяет.
2: Радио Витебск. Слушай.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголукина. Коротко о событиях нашего региона. Внимание, дети! МВД отпускает масштабную акцию перед началом летних каникул. Браслав вновь стал центром народных традиций и творчества. Международный праздник традиционной культуры «Браславские зарницы» прошел в районе. Автопробег, открытый диалог и большой концерт. Сену готовится принять маевку «Фест-2026». В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на радио Витебск.

0: Весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: улыбки, это, конечно, хорошо, и нам они тоже от вас нужны, но еще и предлагаем вот с утра пораньше развлечься и передать несколько приветов автомобильных, непростых.
1: Необычных, а заморских, да, получается, так добавлять или продолжать. Но нет, друзья, у нас все намного проще. Просто давайте радовать абсолютно незнакомых людей. Прямо сейчас, уверена, все вы видите какие-то машины, которые проезжают где-то рядом с вами или же стоите на одном светофоре. Можно, конечно, и помахать рукой, если это уместно, а вот можно написать нам Viber 707-171. Именно сюда мы принимаем ваши сообщения и, собственно, в них мы указываем номер машины, которой вы хотите ментально помахать, номер своей машины, ну и добавляем какие-то добрые слова, чтобы было понятно, что же все-таки у нас происходит.
0: Ну а если вдруг случилось так, что никого вы не увидели, пишите смело свой номер автомобиля и передавайте привет всем, кому угодно. Вот так, друзья, несколько музыкальных и погнали зачитывать автоприветы!
2: Проспал? Разбудит шоу! Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: продолжаем затем наблюдать, как наполняются наши мессенджеры вашими автоприветами. И знаете, давайте набрасывайте еще. Мы с радостью все зачитаем. Поэтому, друзья, не стесняемся, погнали, полетели.
1: Генеральный партнер «Разбудит» шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск». В ритме твоего города.

0: вкусно, наверное, вкусный парфюм вот этот вот, если про него даже в текстах упоминают, знаете, поэтому почему бы, собственно говоря, и нет. А мы же посвящаем отдельный выход не только для треков, но еще и для ваших СМС. Вот, пожалуйста, автоприветы долетают до нас, давайте зачитывать. Павел нам говорит: всем хорошего настроения, не забывайте, что пора ездить с фарами. Отдельный привет ведущим и Властелину колец. Вот, пожалуйста. Вау. Властелин колец — это Audi, которая здесь 3800, по-моему, если я правильно понимаю. Опять же, не вижу иногда. Ну, все у меня расплывчато.
1: Так, давай, я буду смотреть. 3800, все верно.
0: Ты, вот это рассчитал. И, кстати, друзья, да, ни один человек написал, что с включенным светом фар пора двигаться с 25 числа. Все именно так. Ну, об этом мы сегодня еще обязательно поговорим. Есть у нас специальный человечек,
1: который вам обозначит четкие даты и расскажет все немножечко подробнее. Ну, и в целом Сергей присоединяется к Павлу в компанию. Тоже ребят напоминает о том, что ближний свет фар нужно включать. Но также есть у нас еще и Елена, которая желает всем, конечно же, доброго утра. Привет, Volvo 6669 на Ленинградской, черного Hyundai 1090. Конечно же, любимому мужу Андрею тоже привет. Александру на МАЗе 1372, Вадиму на МАЗе 1369. Про нас с тобой Лена помнит. Всем отличного понедельничного настроения и удачного дня.
0: Так, Танечка присоединяется, говорит: доброе утро, белый Шевроле 7373 желает всем хорошего дня и легкой недели. Да пусть будет это так.
1: Вау, вау, как закончил хорошо. Да. Есть еще и Олег, он желает всем доброго утра. И, собственно, у него тут несколько автомобилей было поймано. Kia 9080, вам привет. А также имеется у нас, так, буду различать значок сбоку, наверное, это Nissan с очень красивыми номерами 7744. Вам тоже отправляется привет от Олега.
0: Неплохо. Саня присоединяется на волну, говорит: Владимиру Сергеевичу, Елене Андреевне, Хюндай, Сави на Хове, и нам с тобой привет. Вот от Александра направляется.
1: Так, есть у нас еще и Наталья. Она желает всем доброго утра и передает привет любимому мужу Александру, Шаран 8190. И вот такая романтика тоже может быть с утра.
0: Вадим присоединяется и пишет: Елене Андреевне, Хюндай 1090, 2152 Хуава, Олегу Михайловичу 4421, 1372 Масаня, тебе тоже привет. Всем нам тоже привет. Есть здесь и пойманные номера. Вот давай присоединяйся ко мне. Один.
1: Так, я пытаюсь. Я пытаюсь, но меня тоже подгружает не очень хорошо на сегодняшний день.
0: Audi,
1: и тем не менее, Audi 8040. Ну вот соседнего автомобиля не вижу. Могу только предполагать, что там примерно 53, 86 или 66 окончания номеров.
0: Ну а бульбовоз спрашивает, все ли бульбу посадили. Не знаю, друзья. Кстати, можете написать плюс, кто уже сажал картошку, а кто еще только, кому еще только предстоит. Вот узнаем, сколько нас. Ну а мы будем потихоньку прощаться с этим часом и переходить на следующий.
2: От А до Авто. Реклама на радио Витебск.
3: Снова утро, детей пора собирать. Автобус задерживается, надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
4: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
5: Белагропромбанк.
6: Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
7: Проводишь часы в интернет-магазинах? Проходишь километры в поисках? Останавливайся.

0: Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио «Витебск».

0: Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. С целью обеспечения безопасности самых юных участников дорожного движения, а также для повышения бдительности водителей и родителей в преддверии сезона летних каникул, в Беларуси стартует специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети». Акция пройдет с 25 мая по 5 июня. Сотрудники ГАИ проведут как профилактические акции для детей и родителей, так и рейдовые мероприятия по пресечению нарушений правил дорожного движения. Особое внимание уделят соблюдению водителями установленной скорости движения, правил безопасной перевозки детей, проезда пешеходных переходов. Инспектор напомнит правила передвижения на средствах персональной мобильности и велосипедах. Водители в период проведения акции обязаны двигаться в светлое время суток с включенным ближним светом фар. Второй день международного праздника традиционной культуры «Брасловские зорницы» подарил жителям и гостям Браслова десятки ярких событий, творческих встреч, концертов и новых впечатлений. Один из старейших фестивалей Беларуси вновь объединил народную культуру, историю, музыку, атмосферу настоящего праздника. С самого утра в воскресенье в городе работали тематические площадки и выставки, пишут «Витебские вести». «Брасловские зорницы» продолжились накануне территории всего района. Впервые прошел день брасловских традиций, во время которого творческие коллективы выступили в агрогородках и стали участниками местных праздников, основанных на народных традициях и фольклоре Брасловщины. 30 мая Сино станет центром притяжения для тех, кто дорожит историей и культурой родного края. Здесь состоится областной народный слет «Маевка-фест». Традиционно старт мероприятию даст автопробег «За единую Беларусь». Колонна автомобилей, украшенная государственной символикой, проследует из Витебска в Сино. Здесь участники слета почтят память павших в год Великой Отечественной войны, минуты молчания и возложением цветов к братской могиле. Патриотическая тема получит продолжение в рамках образовательного проекта «Открытая кафедра. Сохраним историю вместе». Кульминацией праздника станет яркая развлекательная программа в парке 40-летия Победы. На сцене выступят лучшие творческие коллективы Витебской и Минской областей. Здесь же развернется гастрофест, выставка ремесел и детские зоны. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
0: Акция во всех магазинах «Веста».
2: Пельмени бульварские классические 430 граммов 4 рубля 99 копеек. Филе сельди «Санта-Бремор» традиционное 240 граммов 3 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный и северо-западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометом», партнер турагентства «Вокруг света».

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой.

0: будет шоу на Радио Витебск.
1: А доброе утро всем тем, кто совсем недавно к нам присоединился, потому что, уверена, такие ребята тоже у нас имеются. И знаете, этот час начнем мы с важной и полезной информации, потому что хочется немножечко сориентировать вас по пробкам, которые у нас имеются, потому что проспект Фрунзе буквально ими заполнен. Фактически вдоль всего проспекта таковые заторы имеются. Да, вот такое вот тоже бывает, друзья. Что касается остальных мест, то это, конечно же, Ленина, пересечение с Гагарина и, как ни странно, улица Чапаева. Тоже достаточно большая пробка там находится, поэтому давайте будем взаимовежливы, не будем стоять в неположенных местах, будем показывать все поворотники, включать ближний свет, об этом тоже не забудем мы сегодня напоминать огромное количество раз, потому что с сегодняшнего дня и до 5 июня включительно это обязательное требование вне зависимости от времени суток, поэтому давайте будем добрее друг к другу.
2: Ну а насчет необязательных требований, это, конечно же, оставаться на волне номер один в регионе, хотя, знаете, мы уверены, что вы и так-то все соблюдаете и выполняете. «Раз будет шоу» продолжается.
0: На радио Витебск «Раз будет шоу». Генеральный партнер «Раз будет шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск.

0: see if you would touch me.
1: Реклама.
2: О, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
1: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках, остановись!

0: Интериум. Витебск. Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: интересного. Насколько часто кто-то из нас с кем-то соглашается в реальной жизни? Вот на каков процент, в принципе, у тебя? Если, например, человек говорит, ну, немного не в том направлении, не прав, либо что, ты будешь соглашаться или нет?
1: Нет. Так. Честно, нет, потому что, мне кажется, все-таки каждый должен иметь свое мнение, если ты объективно понимаешь, что человек не прав или движется не в том направлении, понятное дело, настаивать никто прав не имеет, но, тем не менее, подсказать, посоветовать, да, но только в том случае, если ты действительно в чем-то уверен. Если же это просто личное мнение, то почему нет, оно имеет место
0: быть.
1: А вот
0: смотри, а нейроночка всегда будет соглашаться на 50% чаще, чем реальные люди, поэтому вот эти вот все ИИ-агенты подарили нам целое поколение нарциссов и эгоистов. И все это будет только развиваться. Одна студентка провела исследование. Говорит, в половине случаев нейросеть одобряла ложь, манипуляции и даже не очень хорошие поступки. Пользователи привыкли к отсутствию критики и в реальной жизни, когда ее слышат, скорее бегут вот этим вот к своим ИИшным ботам, чтобы их успокоили. В итоге уверенность в своей непогрешимости и отказ от компромиссов с близкими. Представляешь?
1: Мне кажется, это разрушает какие-то отношения. Ужасно. По крайней мере, и с близкими, и не с очень близкими людьми, там, образно говоря, на работе и так далее. Поэтому, друзья, давайте все-таки думать своей головой. GPT там все дела хорошо, но не настолько.
0: Больше реальности, господа, больше реального мира.
2: Радио Видео.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75%!

0: получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: есть вот на эту тему как раз-таки интересная новость. Оказывается, женщины из-за мужского храпа не досыпают за всю жизнь около 4 лет. Вот как тут может быть по барабану на это?
1: Ой-ой-ой, ничего себе, 4 года, вы представляете, что это вообще такое? Это же, ну, ужас! Нам сейчас стало немножечко стыдно всем мужчинам, которые храпят.
0: Ой, мне кажется, совсем вам не стыдно, потому что если начинаются разговоры о том, что пора там что-то с этим делать, сразу начинаются отнекивания. Поэтому ничего не знаю я про стыд, зато знаю, что вот из-за вас мы теряем настроение, концентрацию. А, понятное дело, что постоянные вот эти просыпания ночью немножечко и на здоровье влияют. Вот что
1: мужики,
0: делать?
1: Мужики, боремся с храпом. Наши леди не досыпают целых 4 года.
2: Радио Витебск. Радио нашего города.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко поздравил лидеров стран Африканского союза с Днем Африки и подтвердил готовность к углублению диалога. Президент Сербии Александр Вучич сообщил о возможном уходе с поста. Глава Еврокомиссии посетит Литву, чтобы обсудить инциденты с беспилотниками. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Утро на радио «Витебск».

0: Весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам. I know why you walked into my world.

0: также помните, новая неделя, новый розыгрыш от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск. Присоединяйтесь через несколько музыкальных. Начнем набирать новый список претендентов. Поэтому зовите на волну друзей, подруг и всех, кто в теме.
1: Реклама. В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июля включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
3: Ты что это сделал?
4: Заплатил стикером.
3: А так можно было?
4: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
5: Куда собрались?
6: Вам заняться нечем.
7: Зачем эти трудности?
8: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
9: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Ну что, друзья, поехали, погнали. Новая неделя, и, как мы уже говорили, новый розыгрыш классного бокса от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск. Прямо сейчас мы начинаем все это деяние с чистого листа, я бы так сказал.
1: Нет, ну по факту с чистого, потому что действительно документ открыт абсолютно новый. Именно туда будут вноситься имена тех людей, которые на этой неделе будут залетать к нам в список. А уже в пятницу каким-то определенным цветом мы выделим имя счастливчика, который заберет себе этот классный подарок. Ну а, собственно, что касается нашей игры, то здесь все предельно просто и неизменно. Для того, чтобы с нами поиграть, вам понадобится номер Вайбера 707-1071. У нас есть вопрос, от вас нужен ответ. Желательно, конечно, правильный. Тогда шансов залететь в этот список гораздо больше однозначно.
0: Все абсолютно верно. Неправильные не проканают, только правильные. И самое главное, первым вам все это дело прислать. Ну, в общем-то, что ходить вокруг да около, внимание, вопрос. Вот футбольный клуб МЛ Витебск встречался на прошедшем уикенде, скажем так, уже в пятницу с футбольным клубом «Гомель». Назовите, пожалуйста, лучшего игрока в составе клуба МЛ Витебск.
2: Ты слушаешь «Радио Витебск».

0: Витебск. Твоя любимая музыка.
1: Да, музыка-то у нас любимая, но еще и любимые ваши варианты ответы. Ответов, кстати, вижу иногда такие, которые вообще интересным образом к нам залетели, таких игроков и нет в составе клуба МЛ Витебск. Но ладно, тем не менее.
2: Ты Мишу вообще оценил, он на английском написал.
1: О, Михаил, слушайте, знание английского пригодится.
2: Жалко, говорю, что вариант неверный, но в целом выглядит-то красиво.
1: Да, ну давай переходить к верному и тому, кто же все-таки нам первым прислал его правильно.
2: Да, есть такой у нас вариант ответа. Конечно, верных было много, на самом деле. Просто первой сделала все правильно Наташ. Последние цифры вашего номера 0760. Именно вы попадаете в наш список претендентов первой на этой неделе.
1: Да, все верно. В составе футбольного клуба МЛ Витебск лучшим игроком матча признан Павел Павлюченко. Это наш голкипер. А встреча закончилась со счетом 0-0. Кстати, Кудиабате мог стать лучшим игроком этой встречи, если бы забил 11-метровый. Но нет, не произошло. Поэтому двигаемся дальше. Желаем побед нашим друзьям и партнерам футбольному клубу МЛ Витебск, а также поздравляем Наталью.
0: Макс Тайм. Генеральный партнер разбудит шоу «Футбольный клуб Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Это слушает весь мир.

0: Реклама на радио Витебск.
1: У хорошей хозяйки всегда есть запас, а доступные цены найдете у нас.
2: В магазинах «Ника». Макароны «Макфа» спагетти 2 рубля 39 копеек за 400 граммов. Кукуруза «Глобус» 3 рубля 79 копеек за 340 граммов.
1: «Ника», давайте экономить вместе.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
6: Там, где ваш бизнес.
7: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
8: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск.

0: же плитку упал.
1: Не, ну исходя из названия трека, что здесь написано мелодрама, сразу вспоминаются почему-то, знаешь, сериалы такого не очень высокого качества, либо какие-то фильмы, где там он влюбился в нее, она простушка, он директор компании, и все закрутилось и завертелось.
2: Планы на вечер твои, мы уже все, ребят, поняли, мне кажется,
1: это
2: поэтому...
1: Это были мои планы на выходные.
2: А, это исполненные планы, ясно. Ну, дальше больше парочку подкину тебе сериалов посмотреть.
1: Ой.
2: Ну, не знаю, надо кому-то еще такая информация или нет?
1: Ну, почему, собственно говоря, нет? Мелодрама — это же не всегда плохо. Там можно, получается, и посмеяться, и поплакать, и вообще в конце все равно должно быть хорошо. Вот за это люблю эти фильмы. Там всегда в конце все хорошо.
3: Радио Витебск. Включи настроение.

0: В Витебске 9 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Африканского союза, президента Бурунди, а также всех глав стран и правительств государств-членов объединения с Днем Африки, сообщила пресс-служба белорусского лидера. В поздравлении Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона с большим уважением относится к историческому наследию. Мы видим, как сегодня, опираясь на прочный фундамент независимости, страна Африки уверенно трансформируется в мощный влиятельный центр многополярного мира, сказал президент. Глава государства отметил, что Беларусь гордится своим вкладом в поддержку процесса деколонизации Африки и стремится последовательно развивать дружественные отношения с ее государствами. Александр Лукашенко вновь пригласил делегацию Африканского союза посетить Минск для обсуждения перспективных направлений сотрудничества.
1: В мире.
2: Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что может уйти в отставку в связи с приближающимся окончанием срока его полномочий. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал N1, который передал заявление сербского лидера, прозвучавшее во время его визита в Китай. «Возможно, я скоро иду в отставку», — передает телеканал слова президента Сербии. Вучич впервые был избран президентом в 2017 году. В 2022 он был переизбран на второй срок. Его президентские полномочия истекают в 2027 году. 21 мая Вучич объявил, что парламентские выборы в стране пройдут осенью. Спикер Народной скупщины Сербии Анна Брнабич сообщила, что правящая сербская прогрессивная партия предложит Вучичу стать ее кандидатом в премьеры на будущих парламентских выборах. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на 26 мая направится в Литву, чтобы обсудить с лидерами стран Балтии недавнее появление дронов в их воздушном пространстве, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Политика», которая, в свою очередь, ссылается на источники. По ее данным, глава Европейской комиссии в ходе поездки встретится с лидерами балтийских стран для координации мер в связи с недавними инцидентами с дронами в их воздушном пространстве. Помимо этого, визит будет посвящен укреплению совместных оборонных возможностей в рамках флагман программ финансирования и планирования Еврокомиссии. Во Франции задержали участников банды угонщиков, укравших машину общей стоимостью 2 миллиона евро. Об этом сообщает газета «Ле Фигаро», передают СМИ. В ночь с 16 на 17 мая, сообщает издание, около 50 человек украли десятки дорогих машин, сохраняемые парковки в Париже. 21 из 27 автомобилей удалось найти, среди них «Феррари» и «Мазерати». Машины находились в разных местах страны. Некоторые из найденных автомобилей были повреждены или частично сожжены. При этом злоумышленники успели развести их по всей стране. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11.

0: Представляешь ли ты, вот Норвегию держит в страхе 14-летний школьник.
1: Я думал, ты сейчас скажешь 14-летний кот. Нет, там что-нибудь такого.
0: 14-летний школьник. Вот представляешь, вот вся Норвегия паникует. Особенно водители общественного транспорта.
1: Так,
0: как
1: что
0: ты
1: он
0: думаешь?
1: Делает? Что он
0: ну,
1: делает?
0: Ну, а ты какие предположения у тебя есть?
1: Ну, за цепер, может, какой-нибудь цепляется за что-нибудь, там катается неправильно, не платит за проезд. Что еще там
0: катается,
1: дети делают?
0: Катается, слово хорошее. Он угоняет автобусы.
1: Вау.
0: 14-летний вот молодой человек просто без ума от общественного транспорта и за последние 3 месяца угнал уже дважды автобус.
1: Где родители?
0: Первый раз проехал 300 километров, и никто ничего не заметил подвоха. Только потом, когда патрульно-постовые остановили, посмотрели, что ему 14. А второй раз вот недавно и успел проехать 150 километров.
1: А водители? Водители что в это время
0: водители,
1: делают? Водители,
0: я не знаю. Он именно угоняет. То есть, возможно, где-то там, знаешь, на конечный какой-то вышли, либо еще
1: хорошо,
0: что-то.
1: Хорошо, подожди, а он едет по маршруту? Может, он еще людей
0: Нет,
1: там подбирает?
0: Нет, он просто катается в свое удовольствие. Просто не может он себе в этом деле отказать удовольствие. Но полиции все равно приходится его останавливать. Он никому не вредит. Абсолютно безопасно ездит. Но все-таки непозволительно.
1: Так, почему он еще не наказан никак? Потому что в целом, во-первых, это угон. Во-вторых, 14 лет за рулем. Бесправник однозначно.
0: Ну вот я не знаю, какие там законы в Норвегии насчет этого. Но пока его просто останавливают и отвозят обратно родителям. Уже было несколько предписаний. К чему приведет, неизвестно. Но я знаю, кем он точно будет работать.
1: Водителем автобуса?
0: Естественно.
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: выходные у нас закончились. Вот такой вот факт. Ура! Сегодня мы вам озвучиваем,
1: спасибо,
0: друзья. Но нет, ладно, на самом деле, действительно, выходные прошли, и я надеюсь, что все вы абсолютно, каждый из вас, выспались, потому что все серьезнее, чем мы думали, так говорят ученые, потому что они анализировали невероятное количество ночей сна у огромнейшего количества людей, и те, кто хронически не досыпал и не компенсировал это отдыхом днем, допустим, угу, либо в следующий день, да, то в целом, понимаете ли, жизнь укорачивалась так лет на 8 примерно.
1: Ого, ничего
0: себе. Ну, грубо говоря, да, на 15% чаще вот такое вот происходило. Поэтому сон наше все.
1: Вот это да. Но по такому поводу я предлагаю всерьез задуматься над тем, чтобы досыпать. Вот, есть у вас какие-то дела, рабочие моменты, а вы говорите, нет, здоровье важнее. Я что, хочу скопытиться?
0: Ты к чему-то нехорошему ты призываешь? Это так не работает. Ребят, просто надо вовремя ложиться, нормально отсыпаться, там нужное количество сна, да, своего, просыпаться в нормальное время. В целом, если есть возможность, конечно, дневного сна, то немножечко покемарить тоже можно, почему бы и нет.
1: Как мы раньше дневной сон не любили, будучи детьми, и как все поменялось через лет этак 20. Вот, поэтому, да, здесь 100%. Есть возможность, давайте, отдыхайте. Никогда не помеха. А вообще, на выходные не планируйте с утра пораньше себе дел. Ну, дайте вы качественный отдых.
2: Твое утро разбудит шоу.
3: Привет, радио Витебск. Мы группа Добро. Желаем всем отличного настроения. Слушайте хорошую музыку вместе с

0: Реклама на радио Витебск.
1: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
2: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках, останови.

0: Центр Интериум. Витебск. Фрунзе 77, корпус 2.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
3: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: друзья, иногда не принципиально, где же все-таки отдыхать, чилить, называйте как хотите, но главное все-таки это делать, потому что оказывается, что у людей, которые долгое время обходятся без отпуска, даже есть свое название – синдром отсутствия отпуска. В целом это снижает наш IQ, естественно, там, в общем, на здоровье плохо влияет, много таких негативных моментов присутствует в таком синдроме, но если вы отдыхаете, то отдыхать тоже нужно правильно, как оказывается, потому что полная релаксация, то есть отпуск без экскурсий, вот такие поездки без каких-то новых знаний, так, они понижают наше IQ. То есть, получается, деградируем.
1: И так плохо, и так еще хуже получается.
0: Нет, отдыхать надо, просто отдыхать правильно, не днями лежать,
1: знаешь,
0: на пляже.
1: Как ты там называла синдром отсутствия отпуска? Мне кажется, когда ты без отпуска работаешь, у тебя синдром отсутствия личной жизни, твоих интересов и вот этого вот всего мимо проходящего
0: тебя.
1: Я
0: думаю,
1: тебя.
0: Это все входит в тот синдром, знаешь?
1: Да. Ну, а еще это же главное не как отдыхать, а с кем. Кстати, многие очень путают отдых и вот это вот просто полезное времяпребывание, доступ, досуг, как там называете, как хотите. Вот. Зачастую чего все говорят вот условно. Возьмем путь в горы, да?
0: Ну.
1: Вот все говорят, ой, я так отдохнул, я взобрался на гору. А это не отдых. Тебе еще твоему организму после этого нужен такое же количество отдыха, умноженное на 2.
0: Мне кажется, после любого отдыха нужен еще отдых, если он был активным.
1: Ой, да, слушайте, активность — это наше все. Поэтому мы такие вот активненькие с вами.
2: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко поздравил короля Абдалу II с Днем независимости Иордании и предложил расширить партнерство. Эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС сообщили об атаках ВСУ на транспортный цех. В Индии 4 женщины стали жертвами нападения тигра. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на Радио Витебск.
2: Rica, sabrosa, la gente que goza, esto es para ti. Como una rosa, rica, sabrosa, la gente que goza,

0: реклама. В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Планете Здоровья, Евроопти Супер, Острове Бай и Фикс Прайс. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
1: О, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
2: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Лови момент.
1: Лови, лови, вот он здесь. Бери, беги и убегай. Вот такими словами я бы начал
2: эту рубрику. Мне кажется, это, знаешь, полный набор, который ты просто вспомнил.
1: Ну, слушай, вспомнилось о том, что, во-первых, скорость, да, бери и убегай. Нужна скорость здесь. А, нужна ловкость, чтобы сделать качественный или просто некий кадр. Ну и, конечно же, нужны ваши мобильные телефоны. А вот к этому я не придумал.
2: Так, ладно, все, я поняла. Все-таки это просто набор слов, друзья, поэтому прямо сейчас все, кто хочет поучаствовать в нашей рубрике, все, кто хочет присоединиться к нам на валу, присылайте.

0: новости нам однозначно понравится тоже. Ну и, конечно.
1: Если не понравился, тоже присылайте нам.
0: Нам будет весело.
1: Нет,
0: ну, по крайней мере, посмеяться можно будет.
1: Да,
0: тоже дело хорошее.
1: Абсолютно.
0: Вот. Ну так вот. В общем, дальше.
1: Ну,
0: номер Viber, Telegram 7071071. Будет на все про все. У вас несколько музыкальных минут. Потом, конечно, дадим краткий комментарий по некоторым фото. Ну и, естественно, в ближайшее время вы сможете посмотреть все вот эти наикрасивейшие фотографии в полной подборке в нашем телеграм-канале «Радио Витебск».
1: В общем, добро пожаловать в рубрику «Лови момент». 3, 2, 1, фото.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максклайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максклайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Привет, я Юлиана Караулова, и вы слушаете мою песню на волнах радио «Витебск».

0: все, хватит нам музыкальных пауз. Давайте посмотрим, что вы здесь понаприсылали.
1: Давай я начну, потому что
0: давай.
1: Тут в целом песня называлась «Лотос», поэтому пройдусь я по девчонкам, которые прислали нам невероятно красивые цветы. У Ольги тут и сирень, и ландыши. Боже мой, невероятно. Юля у нас поймала какие-то невероятно красивые облака и деревья, что тоже не может нас не порадовать. Вот у Светы не совсем цветы, но клубника. Клубник тоже хорошо. Есть еще и Павел, а у него здесь фото вообще какое-то невероятное. Сделано оно, видимо, среди ночи. И там, знаешь, как в страшилках, деревья сходятся, там вид неба, какие-то точки, что-то там просвечивает. Ну, такое, такое страшноватое немножко, если можно так выразиться.
0: Лесная сказка.
1: Да, ну теперь... вот, смотри, Марина к нам присоединяется с добрым утром и присылает нам ромашки.
0: Ой.
1: Вот, в целом, прошлась по цветам, теперь место тебе уступаю.
0: Или это маргаритки, или ромашки.
1: Так, я не сильна.
0: Давайте,
1: по мне ромашки.
0: Марина, пришлите, пожалуйста, нам ответ. Маргаритки.
1: Маргаритки.
0: Ой, ничего
1: ладно,
0: себе.
1: Все, я проиграла,
0: вот
1: признаю.
0: Это первый-единственный раз, когда я что-то распознал, да?
1: Вот нет, садовод-огород, я тебе верю, знаешь, я уже в целом не единственный раз уже ошибалась, поэтому...
0: Я понял, а Сергей к нам присоединяется, нашел какую-то невероятно здоровую машину, что она делает? На карьерах, наверное, вот эта вот штука вся находится. А Артур нам присылает, где-то он находится на футбольных полях, стадионах, работы проводятся. Сергей где-то же в пути направляется. Михаил, вот, пожалуйста, трактор МТЗ, даже, по-моему, 12-21, если могу быть точным, Михаил, напишите. И Александр говорит, как всегда, конечное белье, сверяйте часы. Часы сверили, настал момент загрузить все эти фото к нам в телеграм-канал Радио Витебск, чем мы, собственно говоря, и займемся. А еще будем прощаться и переходить в следующий час.
2: Лови момент. Реклама на Радио Витебск.
3: Алло, ты где?
4: В Сенькарат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
3: А у меня куча старых и ничего не ношу.
4: В Сенькарат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. Сенькарат. Дари себе роскошь. Выгодно.
5: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте Сенькарат.бай или по телефону +3 529 689 77 78.
6: Белагропромбанк.
7: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко направил поздравления королю Иорданского Хашимитского королевства Абдали II с национальным праздником Днем независимости, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Поздравление отмечается, что благодаря мудрому руководству короля и его преданности своей стране Иордания совершила большой прорыв в экономике и социальной жизни. Сейчас королевство пользуется уважением во всем мире и играет важную роль в международной политике. Александр Лукашенко подчеркнул, что доверительное белорусско-иорданское партнерство отвечает интересам двух народов в условиях нестабильности на Ближнем Востоке. Он выразил надежду, что в этот непредсказуемый период политической и экономической турбулентности Минск и Оман смогут не только сохранить, но и расширить партнерские отношения.
0: Мире.
1: Экспертам Международного агентства по атомной энергии, находящимся на Запорожской АЭС, сообщили об атаках ВСУ в субботу 23 мая на транспортный цех станции и другие объекты. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА Новости. Дипломат напомнил, что в субботу и воскресенье ВСУ вновь осуществили целую серию нападений на Запорожскую АЭС. Атакам подверглись транспортный цех атомной станции, где сгорело несколько автобусов, а также ряд других объектов, включая пожарно-спасательную часть. К сожалению, есть новые пострадавшие, включая гражданских, рассказал он. Еврокомиссия ухудшила экономический прогноз для стран Прибалтики на фоне энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, передает Newsbuy. Ожидания по росту ВВП Латвии снижены на 1% до 1,4%, а Эстонии до 1,6%. Аналитики прогнозируют резкое ускорение инфляции по всему региону. На этом фоне Вильнюс, пока сумевший сохранить прогноз роста экономики на отметке в 3%, вынужден пойти на непопулярные меры. Министр финансов Литвы объявила, что в будущем минимальная зарплата в стране будет расти более сдержанно. По мнению властей, искусственное торможение доходов якобы поможет избежать дальнейшего инфляционного давления. В индийском штате Махараштра 4 женщины стали жертвами нападения тигрицы и ее детеныш. Этот инцидент стал 7-м случаем смертельного нападения тигра в этом округе в этом году. Об этом пишет газета «Индиан Экспресс» со ссылкой на источники. Сообщает, что трагедия произошла, когда группа из 13 женщин занималась сбором листьев дерева. 9 девушкам удалось спастись. На место происшествия прибыли сотрудники лесного ведомства и наряды полиции. В районе было усилено патрулирование. В лесу и вокруг него установили 3 камеры видеонаблюдения и 30 фотоловушек. Власти ввели временный запрет на посещение леса. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Напиток «Пепси» 1,5 литра – 3 рубля 9 копеек. Мороженое «Юкки» – пломбир на сливках – 75 граммов – 1 рубль 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный и северо-западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен «Облгидрометом». Партнер турагентства «Вокруг

0: 20/1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: Вот не собиралась я открывать календарь праздников, но почему-то сам он у меня вылетел. И знаете, очень интересный праздник сегодня у нас имеется. Ну, во-первых, День сотворения мира. Почему-то именно 25 мая он поставлен в этот календарь. Между прочим, 7519 лет. Насколько верная дата, а кто ж его знает, и тем не менее такая имеется. Но вот что еще, да, но что еще тут есть, так это День счастливого билетика. Не знаю, то ли всем стоит покупать лотерейки, то ли просто надеяться на какую-то удачу, потому что, возможно, сегодня у каждого будет какой-то счастливый моментик.
1: Смотри, можно сделать комбо и лотерейный билетик на удачу, знаешь, там, а-ля за несколько рублей. И на общественном транспорте проехаться, потому что же вот эти вот счастливые билетики? Я знаю, что собирают люди и коллекционируют даже.
0: Надо не забывать о том, что еще и желание загадывать можно по времени зеркальному, вот, да, там 07-07-08-08. Что там еще? Когда еще желание загадывают? Гадать на кофейной гуще что-нибудь загадывать? Я не знаю даже, какие еще варианты имеются.
1: Загадывайте желания всегда и везде. Вот, кстати, например, если вы хотели пиццу, то мы в этом часу для вас тоже исполним данное желание.
2: Разбудит шоу на радио Витебск. Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: друзья, начинаем по стандарту, потому что работы на неделю однозначно нам хватит. Последняя весенняя неделя, кто-то закрывает свои дедлайны, поэтому прямо сейчас давайте немножечко расслабимся, сделаем, так сказать, пятиминутный перерыв. Кто-то попьет кофе, а кто-то поучаствует с нами в рубрике «Даже не думай». Для вас открыт наш вайбер номер 7071071. Что же мы с вами делаем? Мы вам даем стартовую фразу. Ваша задача – перейти в вайбер по вышеуказанному номеру и ввести ее. Далее вам выдается автозаполнение, определенный перечень слов, из которых вы выбираете те, которые нравятся вам больше всего. Ну и все, дело за малым. Тыкаете, нажимаете, выбираете, получается какое-то предложение, вы его нам отправляете.
1: Да, сначала может показаться, что несуразица полнейшая, но так и не надо нам тут, знаете, сверх какие-то речи. Это же автозаполнение, это же не вы, а оно работает. А вот что касательно стартовой фразы, она сегодня такова. Не маячь перед глазами, а дальше троеточие. А дальше вот мы узнаем, что придумает ваш Т9 персонально. Автозаполнение называйте как хотите. В общем, ваш умный гаджет сделает все за вас. Вы только выбирайте. Все. Несколько музыкальных минут на все про все. Напоминаю стартовую фразу. Не маячь перед глазами.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Погнали смотреть, что у вас там получилось. Напоминаю, наша стартовая фраза была следующим образом обозначена. Не маячь перед глазами. А дальше троеточие. А дальше заполняло только ваше автозаполнение. Что получилось, давайте узнавать. Вот у Ани, пожалуйста. Не маячь перед глазами. Был бы, не знаю, где это произошло, в августе. Но, тем не менее, не маячь.
1: Но мне кажется, типичное автозаполнение здесь сработало. Вот у Владислава, да, на самом деле все логично. Не маячь перед глазами, в глазах людей и не только. Тоже имеет место быть.
0: Не маячь в глазах смотрящего.
1: Ну, примерно. Но это ты уже, знаешь, романтизируешь.
0: Да, да, да.
1: Так, хорошо, переходим потихонечку к Насте. Не маячь перед глазами, и не надо так делать.
0: Все верно, абсолютно. У Светланы, получается, не маячь перед глазами в обед. О, угу. Это хорошо, лишний.
1: До обеда недалеко как раз.
0: Да, совершенно верно.
1: Тонкий посыл кому-то из коллег.
0: Что, не надо, хватит, успокойся. Хорош бегать тут со своими дедлайнами в понедельник. У Екатерины получилось. Не маячь перед глазами, как будто ты женская майка.
1: Вау, вау, вау.
0: Интересно.
1: Мне интересно, откуда взялся этот набор слов.
0: Да.

0: то я ща не знаю, что сделаю с тобой, пишет нам Сергей. А вот я знаю, что сделает Александр. Не маяч перед глазами, а то получишь пиццей по лицу красивому. Все, это мой фаворит на сегодня.
1: Фаворит на сегодняшний, да, возможно, кто-то перебьет, а возможно, это сделает Юля. Не маяч перед глазами, и еще я не смогу приехать к тебе на почту. Но все-таки да.
0: Не, ну посылочкой, бандеролькой точно не стоит.
1: Сами разбирайтесь там, да. Юрий говорит, не маяч перед глазами, не увидишь, как будет происходить, когда мы будем очень сильно ругаться по пустякам.
0: Угу. Так, хорошо, заявочка на победу. Не маячь перед глазами, а то я с тобой, можно будет спокойно жить и в лесу ничего будет делать.
1: О, в лесу лучше лишний раз вообще не маячить, а то там это всякие волки,
0: зверушки,
1: лисы, звери, да, зверье.
0: Так, хорошо, и Татьяна тоже отметилась на волне, не маячь перед глазами, как-то много раз и все будет хорошо.
1: Так, а у Натальи получается, не маячь перед глазами, как обычно, я не чат-бот, и не надо искать смысл всей жизни. Радость моя любимая работа. И работа в заявку поставила. Все оды для работы получились у Наташи. А вот Олег говорит, не маячь перед глазами. Я не могу говорить о том, что я не поеду на работу. Слушайте, а может оно и не нужно.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске несколько слов о спорте. Сборная Беларуси по пляжному футболу завоевала бронзу стартового этапа Евролиги в испанском Эль-Пуэрто де Санта-Мария, сообщает Белта. В поединке за третье место белорусы одолели швейцарцев со счетом 6-4. В составе белорусской команды хет-трик оформил Игорь Бриштель, пара за отличились Артемий Дрозд, голкипер Владимир Устинович, а еще один гол швейцарцы забили в свои ворота. На первом этапе этого турнира подопечные Николаса Альварадо заняли второе место в предварительной группе Б, разгромив сборные Турции 10-2 и Чехии 8-3 и уступив португальцам 4-5. В полуфинале белорусы потерпели поражение от команды Испании 4-6. В матче за первое место испанцы в Пиренейском дерби будут соперничать с португальцами. Аршанский Витен стал последним полуфиналистом чемпионата Беларуси по мини-футболу, информирует Белта. В решающем поединке четвертьфинальной серии действующие чемпионы страны переиграли минский клуб «Охрана Динамо» с результатом 5-2. Таким образом, в полуфинале Витен встретится с гомельским БЧ, а лидеры регулярного сезона, спортсмены столицы, будут соперничать с еще одним гомельским клубом БЧ. Первые встречи за выход в полуфинал состоятся 27 мая в Минске и 28 мая в Орше. В золотой серии прошлого сезона Витен одолел столицу 3-2. В серии за бронзовые награды Минск был сильнее в РЗ 2-1. По 6 чемпионских титулов завоевали «Дорожник», «Столица» и «Витен». Белорусская Арина Соболенко продолжает возглавлять рейтинг женской теннисной ассоциации перед стартом на втором в сезоне турнире серии «Большого шлема» открытого чемпионата Франции, сообщает Белта. Сейчас в активе Соболенко 9960 очков. Она опережает Елену Рубакину на 1647 баллов. В первом раунде Ролан Гаррос соперницей белорусской будет испанская теннисистка Джессика Бузес Манейра, которая замыкает топ-50 рейтинга WTA. Белорусская Александра Соснович, которая не сумела пробиться в основную сетку френч Open, находится на 124-й позиции. Ирина Шиманович занимает 189-е место. Алена Фалей на 235-й строке. И на этом у меня все о спорте.
2: Быстро, дёсело, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск». I wanna

0: Реклама.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.
4: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.

0: Не успел позавтракать? Не проблема. Разбудит шоу, спешит на кухню.
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на радио «Витебск».
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.

0: «Свой завтрак».
1: Не радуйся раньше времени. Могу сказать всем тем, кто внимательно не изучил положение на нашем сайте Радио

0: дозваниваетесь, отвечаете на вопрос, ну и забирайте свою пиццу.
1: Ай-яй-яй, как это круто и здорово звучит. Слушайте, кому-то прямо сейчас, во втором завтраке, отправим ее горячую, вот с пылу жару, можно сказать. И если хотите, приезжайте, забирайте хоть сразу свой подарок и отправляйтесь наслаждаться. Ну а в принципе, что нам нужно? Есть, имеется вопрос, вам нужно на него дать ответ. Правильным будет самый популярный, по мнению сотрудников, радио Витебск. Все, друзья, можем звонить.
0: А мне кажется, можем для начала задавать вопрос, да?
1: Ну,
0: так же будет проще, правильно?
1: Давай, что я
0: друзья,
1: об этом
0: забыл. Мы пытались узнать у наших друзей-коллег, после чего же сложнее всего отмыть кастрюлю. Вот именно так мы спрашивали. Ну, а вот ответ будем узнавать у вас.
1: Ну, давайте принимать звонки. Они уже поступают. И говорим доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: После чего мы не отмоем?
2: Гречки.
1: После гречки. Итак, ваш вариант ответа — гречка — окончательный?
2: Да.
1: И он является победным. Мы вас сразу же поздравляем.
0: Я бы назвала это вопросом для понедельника.
1: Да, это факт. Это 100%. Он такой легкий, рассуждающий, расслабляющий. Скажите, пожалуйста, как ваше имя?
2: Александра.
1: Александра, очень приятно. Александра, частенько вы сталкиваетесь с тем, что после гречи вот бывает, ну, просто невозможно отмыть все это.
2: Бывает.
1: Да. А вы
0: особенно
1: сразу замачиваете?
0: Сразу
1: а вы сразу замачиваете кастрюля?
2: Да, стараюсь замачивать сразу.
1: Отлично, прекрасно. Тогда все замечательно. Все как по шажочкам выполнено.
0: Ну, кроме одного шажочка, который мы пока что еще пропустили. Саш, пользуясь моментом, передавайте свои приветы. Возможно, есть повод кого-то поздравить.
2: Хочу сегодня всем пожелать хорошего понедельника.
0: И легкого, правильно? Легкого
2: и
0: рабочего
2: легкого,
0: дня,
2: да,
0: чтобы
2: легкого.
0: Побыстрее настал тот самый вечер, после которого мы сможем немножечко выдохнуть. Тоже дело хорошее. Саш, оставайтесь, пожалуйста, с нами на линии. Будем рассказывать, где и как вы заберете свой приз. Друзья, ну а мы давайте слушать, насколько верным был вариант Саши.
3: После гречки подогретой.
4: После каши.
5: После гречки.
6: Гречка.
7: После гречи.
8: После приготовления еды.
9: Гречка. Рыба.
10: Манная каша.
11: Свекла.
1: И вот такие вот вариантики были разные, но тем не менее гречка побеждает абсолютно. Поэтому поздравляем нашу победительницу.
12: Второй завтрак. Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
13: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
14: Это будет наш тайм.
12: Радио Витебск. Радио, которое слушает.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ты что это сделал?
2: Заказал карту онлайн.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
3: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
4: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
3: Вы достигли цели.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: будет шоу на Радио Витебск.
1: Иди к цели, у самурая есть только путь. Становись каждый день лучше. Сделал два раза, сделаешь четыре.
2: Минутка мотивации на волне Радио Витебск.
1: Это мотивация на понедельник.
2: Нет, ну мне кажется, такая мотивация нормальная абсолютно на каждый день недели. Потому что, друзья, если двигаться к своей цели, то, мне кажется, и путь-то особо не замечается. Поэтому в целом настрой верный.
1: Абсолютно верно. Хотите, я вам каждый день буду вот так вот мотивировать?
2: Нет, спасибо. Спасибо, одного раза вполне достаточно.
1: Сидит, говорит, господи, что он несет? Вообще,
2: я
1: заберите
2: не сказала,
1: у него,
2: я
1: пожалуйста,
2: подумала.
1: Микрофон. Ну, так ты же знаешь, что я мысли читаю. О, я еще и ясновидящий. Хотите, тоже могу почитать ваши мысли или что? В общем, у меня очень много разных сторон.
2: Разносторонний получается.
1: Да, ага. Получается так. Билли Миллиган на минималках. Вот,
2: так, все, хватит.
1: Ну ладно, хорошо.
2: Сейчас начнется не только мотивация, но и еще что-то дополнительное.
1: Давай.
2: Поэтому, друзья, давайте переходить к фактам, которые уже однозначно ясны. Это то, что Наташа Баталка, она уже рядышком с нами, принесла вам музыкальный бранч, принесла новинку. Конечно, голосование за новинки прошлой недели, потому что если вы забыли, то именно вы решаете, кто же все-таки будет попадать в нашу горячую двадцатку. Поэтому заходим на сайт, голосуем, слушаем внимательно Наташу, голосуем у нее в бранче. Ну и, собственно,
1: голосуйте везде. Везде оставляйте свои комментарии. Голосуйте везде, это хорошо. Участвуйте.
2: Ставьте лайки, лайки, да.
1: Сидите там бездельем, занимаетесь, ничего не делаете. Ладно, друзья.
2: Что это такое?
1: Ну, это просто вот такой, знаешь, намек, чтобы... Я докажу, что я могу. Вот и все. Опять же, мотивация никто не отменял. Все, а мы себя мотивируем покинуть эфирную студию. У микрофона были Влад Кузьмин, Настя Гордеева. Это был «Раз будет шоу». Услышимся завтра. Всем пока-пока. Всем музыки.
0: Каждое утро по будням с 7 до 11. Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Раз будет

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко сегодня во Дворце независимости встретится с раисом Татарстана Рустамом Минихановым, информирует телеграм-канал Пул-Первого. Татарстан – многолетний торговый партнер в Беларуси. Реализованы десятки совместных проектов в промышленности, нефтехимии, сельском хозяйстве и транспортной сфере. Сегодня обсудят расширение сотрудничества и новые совместные инициативы.
1: Политика.
2: Телефонные разговоры лидеров Беларуси и Франции, произошедшие 24 мая по инициативе Парижа, указывает на возобновление интереса к полноценному дипломатическому общению после многолетнего перерыва. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета в эфире телеканала «Первый информационный». Дипломат подчеркнул, что подобные контакты не случайны и отражают растущее внимание к роли Минска в европейском регионе. В ходе длительной беседы президенты детально рассмотрели вопросы региональной безопасности и перспективы взаимодействия Беларуси с ЕС и Францией. Игорь Секрета выразил уверенность в росте числа будущих контактов по разным ведомственным линиям и подтвердил полную готовность Минска к обсуждению всего спектра ранее замороженных партнерами вопросов.
1: В мире.
2: Количество предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола превысило 900. Такие данные привел гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейсус. Более 900 предполагаемых случаев было выявлено на данном этапе, включая 101 подтвержденный случай, говорится на страничке главы ВОЗ в соцсети X. Напомним, 17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде.
1: В Беларуси.
2: Неделя цифровой грамотности стартует сегодня в республике, сообщили в МВД. Сотрудники милиции проведут комплекс мероприятий, направленных на повышение осведомленности населения о киберугрозах и методах противодействия им, формирование навыков безопасного поведения в цифровой среде, принятие эффективных мер по профилактике преступлений в этой сфере. Особое внимание уделят уязвимым категориям граждан, несовершеннолетним и пожилым. Также напоминаем, что сегодня стартовало специальное комплексное мероприятие МВД «Внимание, дети». Акция продлится по 5 июня. Она нацелена на привлечение внимания общественности к безопасности несовершеннолетних на дороге, повышение бдительности водителей и родителей в преддверии летних каникул. Сотрудники ГАИ проведут профилактические акции для детей и родителей и рейдовые мероприятия по пресечению нарушений правил дорожного движения. Обращаем внимание, что водители в период проведения акции обязаны двигаться в светлое время суток с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный и северо-западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Ты никогда не почувствуешь, что готов, потому что это не чувство, а решение. Именно вот с этой мотивирующей фразой, ребят, мне захотелось ворваться в эфир Радио Витебск и начать наш сегодняшний бранч. Возвращаясь как раз-таки к этому высказыванию, я могу сказать одно, что мы с вами всегда ждем какой-то определенный день, дату, нужный момент. И так, я вам скажу, можно на самом деле очень долго чего-то прождать, вообще все это пропустить или даже вовсе перегореть. Так что мой совет на старте новой трудовой недели для всех таков: не ждите, а действуйте прямо сейчас, принимайте решение, смело идите к своим целям, ведь другой жизни на самом деле у нас не будет. И, кстати, такого же понедельника у нас тоже не будет, несмотря на повторяющиеся дни в календаре, мы их на самом деле проживаем по-разному, так что будем и сегодня, как всегда, вносить эти разности в наше бытие, ну и ближайшие 4 часа разбавим, естественно, классной музыкой, приветами, звездными новостями, играми и разными музыкальными событиями. В общем, всем доброе позднее понедельниковое утро. Наташа Баталка уже с вами, врываемся в первый рабочий день вместе.
0: Партнер музыкального бранча на радио Витебск — турагентство «Багин».

Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratour.by. I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want

0: Бранч-премьера.
1: У меня для всех просто прекрасные новости. Через неделю, друзья, наступит лето. Та самая любимая и долгожданная пора года для многих. Ну и, естественно, у многих начнется время отпуска, каких-то путешествий, отдыхов. А там, кстати, и начнется чемпионат мира по футболу. Сегодня наша бранч-премьера будет как раз-таки связана с этим масштабным спортивным событием, потому что слушать мы будем трек, который создали Шакира и Барнабой. Именно они стали авторами официального гимна чемпионата мира по футболу под названием «Дай, дай». Напомню, что сам чемпионат пройдет с 11 июня по 19 июля, и впервые в истории турнир примут сразу три страны – США, Канада, Мексика, а вот количество команд-участниц увеличится до рекордных 48. Возвращаясь к нашей сегодняшней бранч-премьере, в припеве звучит слово, если перевести его «давай» или «вперед» на пяти языках мира. Кстати, звучит итальянском, японском, испанском, французском и английском. Ну и тем самым, этими словами, ребята мотивируют людей всей планеты на какие-то новые свершения, на победу. Кстати, у Шакиры и Барнабоя уже имеется клип на новый трек. И он установил, я бы сказала, рекорд 2026 года среди западных музыкантов, собрав чуть больше 8 миллионов просмотров на YouTube-платформе за первые сутки после выхода. На данный момент это, кстати, самый мощный старт на видеоплатформе среди всех западных артистов в этом году. Кому интересно, можете посмотреть. А в данном случае мы сейчас тот самый гимн будем с вами слушать в эфире. Так что давайте ловить новинку в эфире, а потом, как всегда, оценивать в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч-премьера.

0: на Радио Витебск.
1: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
2: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +3 529 689 77 78.
3: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром стартовый выпуск программы «Шоу-тайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио «Витебск», вы первыми узнаете подробности жизни звезд на повестке. Много новостей, обо всем поговорим по порядку. Семья Оззи Осборна объявила о создании цифрового аватара рок-музыканта, который сможет общаться с поклонниками при помощи искусственного интеллекта. О проекте рассказали сами Шерон и Джек Осборн во время выставки в Лас-Вегасе. По словам главы компании, цифровой Оззи был создан на основе официальных материалов, согласованных семьей музыканта. Разработчики постарались максимально точно воспроизвести голос, манеру речи и поведение рок-звезды. Ну а вот Эд Ширан объявил об уходе из Warner Music Group после 15 лет сотрудничества и 8 студийных альбомов. По словам певца, его решение никак не связано с конфликтами или недовольством работы компании. Просто он сильно изменился за эти годы. Из подростка превратился в отца двоих детей и понял, что ему нужен новый этап в карьере. А еще мы узнали, что картина Бэнкси под названием «Девочка и воздушный шар» на найденном пейзаже 2012 ушла с молотка за 18 миллионов долларов. Она стала третьей самой дорогой работой художника, проданной на аукционе. Там участвовали 70 приглашенных гостей, а лот достался покупателю, который сделал ставку по телефону. Его имя не раскрывается. Сама же оценочная стоимость произведения составляла от 13 до 18 миллионов долларов. Также стало известно, что певица Кейт Буш получила первую награду в качестве режиссера за свой дебютный фильм под названием «Маленькая землеройка». Мультфильм рассказал о маленьком зверьке, который в поисках надежды пересекает разрушенный бомбежками город. Буш сама написала сценарий проекта, а раскадровку черно-белой ленты создал Джим Кей на основе набросков певицы. Доход от этого проекта она намерена передать на благотворительность. И в завершении Джесси Джей объявила о ремиссии после борьбы с раком груди. Певица сообщила своим поклонникам радостную новость. Спустя год после постановки диагноза она излечилась. Финальное обследование подтвердило отсутствие заболевания. Напомним, что в июне прошлого года у артистки был диагностирован рак груди на ранней стадии. Джесси Джей перенесла операцию и почти сразу вернулась к творческой деятельности. Выпустила новый альбом и даже отправилась в мировое турне. Вот такие новости. Шоу-тайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу-тайм. Утро на радио Витебск.

0: сейчас в нашем FM-пространстве своим творчеством с нами делится талантливый белорусский диджей Hello Match. И сейчас на тему диджеев и музыки, друзья, естественно, мне хочется с вами немножечко поговорить. А именно хочется рассказать вам одну классную новость. Вдруг вы являетесь фанатом творчества такого диджея, как Пол Ван Дайк, так представляете, он как раз-таки, ну, я бы сказала, уже в принципе скоро, а почему и нет, время летит быстро, впервые за 6 лет приедет в Россию этой зимой, даст, так сказать, даже, наверное, уже не этой зимой, все-таки это, наверное, наступит 2027 год, но, тем не менее, зимой обязательно приедет в Россию и даст целых 2 концерта. Один концерт состоится у него 5 января в Москве, а второй концерт как раз-таки немецкий диджей даст 7 января уже в Сочи. Напомню, что Пол Ван Дайк – это один из самых ожидаемых диджеев в России, и, как сказали организаторы концертов, переговоры были очень сложными, долгими, но прошли, так сказать, с результатом положительным. Организаторы говорят о том, что его треки снова и снова набирают популярность в социальных сетях. Пол Ван Дайк с каждым выходом на сцену доказывает, что человек за пультом способен вызвать эмоции и добраться до каждого зрителя. Я здесь с ними полностью согласна, потому что, мне кажется, музыка вообще творит с человеком чудеса. Ну а по поводу диджея, напомню, что Пол Ван Дайк известен своими хитами, как For an Angel и Nothing But You. Впервые, кстати, в истории получил номинацию премии Грэмми в категории «Лучший танцевальный и электронный альбом». И, кстати, за свою карьеру дважды признавался таким, наверное, лучшим диджеем мира по версии журнала DJ Magazine. Это было в 2005 и 2006 году. Ну, мне кажется, у этого человека все только впереди. Новости действительно хорошие, с учетом того, что мы все-таки с Россией граничим, мы находимся очень рядышком, поэтому, кому интересно, зимой обязательно можете съездить на его концерт и, так сказать, потанцевать, насладиться творчеством диджея. А мы сейчас вспомним его творчество как раз-таки в эфире. Чего до зимы-то ждать? Звучит здесь Пол Ван Дайк и его музыкальная работа под названием «We Are Life».
1: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Встречайте электромобили BYD в Витебске. Символ технологий, инноваций и стиля. BYD – это не просто автомобиль. Это ваш личный комфорт, тишина в салоне и мгновенный разгон. Экономьте на каждом километре пути и получайте максимум удовольствия от вождения. В автосалоне Витебск Автосити вас ждут современные модели BYD с выгодными условиями покупки, гарантией и сервисным обслуживанием. Сделайте шаг в будущее уже сегодня. Записывайтесь на бесплатный тест-драйв в Витебске по телефону +375 29 708 10 10. BYD. Энергия вашего успеха.
2: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratour.by.
1: На часах, друзья, уже 11.57. Предлагаю не тратить время, его всегда мало. Финалим этот час и держим курс на следующий, чтобы и дальше приятно проводить, так сказать, этот понедельник вместе. Сейчас успеем заслушать музыкальную работу под названием «Live Before You Love Me» от Marshmello и Jonas Brothers. Ну а после музыки узнаем самые свежие новости и прогноз погоды. Всем хорошего дня!
2: Радио Витебск. Включи настроение.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. Президент Беларуси Александр Лукашенко и глава Республики Татарстан Рустам Миниханов на встрече в Минске обсудили вопросы сохранения исторической памяти и прошедшие в Казани знаковый концерт «Реквием» с участием белорусских артистов, передает Белта. Я вам очень благодарен за то, что вы в центре России приняли наших артистов с великим концертом, сказал глава государства. Это надо видеть. Мы много мероприятий проводим, но это некий ликбез был нам, заметил Рустам Миниханов. Как сообщил ранее, в конце апреля в Казани состоялся концерт «Реквием каждый третий». В обращении к его участникам Александр Лукашенко подчеркнул, что это мероприятие – гимн судьбе непокоренного народа.
0: Политика.
1: Взаимодействие Минска с Вашингтоном задает определенный вектор и стимулирует европейские государства к пробуждению, активизации контактов. Об этом в эфире телеканала «Первый информационный» сообщил замминистра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета. Замглавы МИД пояснил, что диалог с Соединенными Штатами выстраивать легче, чем с европейской стороной. По его словам, сложность работы СЕ заключается в наличии 27 участников, поскольку из-за особого мнения или позиции одной стороны могут сорваться любые достигнутые соглашения. С Вашингтоном мы знаем, с кем имеем дело. Там единый центр принятия решений, отметил он. Игорь Секрета добавил, что белорусско-американские контакты продолжаются. Соответствующая работа ведется, в том числе и в закрытом режиме.
0: В мире.
1: Недовольные работой мэра Кракова, жители проголосовали на референдуме за его отставку, сообщает издание «Речь Посполита». По официальным результатам, за отставку мэра города Александра Мишальского проголосовал 171 581 житель, против только 3631. Жители Кракова приняли решение, я принимаю его с уважением, написал Мишальский в соцсетях. Официально Мишальский перестанет занимать свой пост во вторник, на следующий день после объявления результатов голосования. После этого должен быть назначен уполномоченный, который займет его место, а в течение 90 дней будут организованы досрочные выборы. В Китае создали устройство на основе искусственного интеллекта, которое способно помочь владельцам домашних животных лучше понимать своих питомцев. Об этом пишут местные СМИ. Как указывают разработчики, устройство анализирует звуки, эмоции и поведение кошек и собак в режиме реального времени и переводит эту информацию в понятный человеку текст. Разработчики утверждают, что устройство, которое напоминает небольшой ошейник, поможет хозяевам собак и кошек понимать своих питомцев с точностью до 95%. В компании сообщили, что за короткий период после открытия предварительных заказов было продано 10 тысяч единиц ошейников, и заказы продолжают поступать. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Набор шоколада «Мерси» 250 граммов, 16 рублей 99 копеек. Чай «Гринфилд» 25 пакетиков, 4 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность. Местами синоптики обещают небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный и северо-западный 4,9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Облгидрометом. Партнер турагентства «Вокруг света».

0: 39. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Чего или кого с нетерпением ждут такие звезды, как Боб Синклер и Кайза? В своем треке «I Can't Wait» известно на самом деле только им самим, но уверена, что наши радиослушатели в дневное время в рамках бранча не могут дождаться игры «Чемоданное настроение», благодаря которой мы, кстати, не только путешествуем по разным странам мира мысленно, но еще и в реалиях отправляемся на Черное море. И за это, конечно же, спасибо нашему партнеру, турагентству «Багира». Так что, ребят, кто еще не побеждал в этой игре, настраивайтесь принимать участие, залетать в список финалистов. Игра состоится в эфире как раз-таки скоро, так что всем удачи, везения и хорошего настроения. А еще, конечно же, настраивайтесь и дальше слушать классную музыку. После небольшого рекламного ролика оценим с вами хит под названием «I Like It» Олеса и Нейт Смит. Создали его.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
2: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багир».

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать. На тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
0: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: чемоданное настроение.
1: Ну а сейчас, девчонки и мальчишки, предлагаю сыграть в нашу традиционную игру «Чемоданное настроение». Игра у нас о путешествиях, узнаем здесь интересные законы, какие-то масштабные мероприятия, обычаи, традиции. Играть будем с Вайбером сегодня. Напомню, номер мессенджера 7071-071, свой вариант ответа, а именно название страны либо государства. Ваша задача прислать туда, принимать участие могут все желающие, ну кроме тех, кто уже у нас здесь выиграл в «Чемоданном настроении». Напомню, что наш партнер турагентство «Багира» предоставил в этой игре для вас классный подарок. Это бесплатный проезд в Крым и обратно, которым вы сможете воспользоваться, естественно, уже этим летом. А лето не за горами, придет к нам как раз-таки через неделю. Значит, смотрите, друзья, сегодня хочется поговорить в этой игре немножечко про приветствие. Когда мы встречаем какого-то человека на улице, нашего друга, знакомого, чаще всего мы просто говорим «привет», обнимаемся, ну, парни пожимают руку. Естественно, мы там иногда можем и поцеловаться, чмокнуться. Ну, и в принципе, такие приветствия распространены во многих странах мира, но есть одна страна, где целоваться на самом деле очень-очень любят, причем это делают не только, когда приветствуют друг друга, это даже делают в одной квартире, когда вы утром проснулись и идете завтракать. Сама была не раз свидетелем, потому что гостила у родственников в этой стране много-много раз, особенно в подростковом возрасте. Так вот, там целуются от 2 до 4 раз, делают это в щеку и всегда слева направо. В какой стране любят целоваться? Присылайте свой вариант ответа в Вайбер. Кто первым ответит, тот попадает в список финалистов.
0: Чемоданное настроение. Радио Витебск.

0: тебя и для каждого.
1: Я уже говорила, да, друзья, перед тем, как сдавала задание, что целуются во многих странах при встрече, и это абсолютно нормально, но есть страна, где вот прям вот традиционно это делают испокон веков, от 2 до 4 раз в щеку слева направо, причем не только при встрече, но и, как и говорила, когда вы даже проживаете в одной семье и делают это просто с утра, когда вы идете, ну, к примеру, даже позавтракать, тем более была сама свидетелем, ну и, естественно, то же самое делала. Значит, смотрите, ответов у нас, как всегда, очень много. Разные страны присылали, и Италию присылали, и Великобританию присылали, Польшу нам даже сегодня прислали, Грузию кто-то прислал. Но, тем не менее, друзья, правильный вариант ответов, он, кстати, здесь был у большинства, кто играл, это действительно Франция, страна любви, l'amour toujours. На самом деле, пришла такая французская привычка по традиции, как если почитать в интернете, целовать каждого встречного, в том числе незнакомца, из Древнего Рима. Поцелуй показывал добросердечность по отношению к человеку. Ну и на самом деле сейчас для французов это действительно стало традицией. Во время пандемии, конечно, они целовались поменьше, но тем не менее сейчас вернулись к этому приятному действию. У нас есть в Вайбере победительница. Диана первая написала нам Франция. У Дианы номер телефона заканчивается на 8775. Дорогая Дианочка, принимайте поздравления. Сегодня вы попадаете в список финалистов и, я бы сказала так, торжественно его открываете. В игру «Чемоданное настроение» мы продолжим с вами играть уже завтра. А я напомню, что турагентство «Багира» — это пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratour.by. Приходите обязательно к ним в гости в офис, скажите «Радио Витебск» и получайте скидку 5%. Всю информацию узнавайте у менеджеров. А мы же идем дальше, слушаем музыку, и в эфире сейчас появится классный парень Бенсон Бунс, поет для нас свой позитивный трек «Sorry, I'm here for someone else».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Более 1300 нарушений правил дорожного движения пресечено на дорогах области за прошедшие выходные дни. Китайские инвесторы готовы создать производство электротранспорта специального назначения на одной из площадок СЭЗ Витебск. На полигоне Лосвида сегодня стартует испытание на право получения знака «Доблесть и мастерство». В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. День на радио «Витебск».

0: дорогие радиодрузья, в нашем прекрасном городе Витебске уже 12:36 на часах. Потихонечку приближаемся к обеденному времени, а значит, будет возможность не только перекусить и немножечко отдохнуть, но и будет прекрасная возможность порадовать родных и близких благодаря нашему поздравительному сегменту «Музыкальный агент». Свои сообщения уже можете присылать прямо сейчас. Данные не менялись. Напоминаю, Viber, Telegram, номер единый 7071-071. Мы же идем дальше. По курсу у нас зарубежный трек под названием «The Ocean» от Майка Перри и Шая Мартина. Ну а в этом музыкальном еще окунемся с вами в нашу традиционную понедельниковую рубрику «Бранч-парад», где вспомним все новинки прошлой трудовой недели.
1: Радио Витебск.

0: Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс, 7043. Звони.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свои.

0: хит-парад.
1: Только что в нашем эфире прозвучал классный, позитивный диджейский саунд под названием Second Chances от белорусского диджея Веды. Кстати, по поводу Веды у меня, друзья, однозначно сегодня для вас классный будет музыкальный сюрприз, но про это мы поговорим немножечко позже. А сейчас все-таки самое время окунуться в нашу рубрику «Бранч-парад», которая выходит у нас только по понедельникам. И здесь мы вспоминаем все те новые треки, которые слушали на прошлой неделе. Успели мы их, естественно, собрать целых 5 штук. С понедельника по четверг запускали в эфир зарубежные хиты, и в пятницу у нас было кое-что русскоязычная. Так что идем по порядку, чтобы не запутаться. Ровно неделю назад к нам в гости на огонек заглядывали талантливые девчонки Мадонна и Сабрина Карпентер. Они создали совместную работу, чем, сказать, удивили многих фанатов. Трек называется «Bring Your Love», «Принеси свою любовь». Кстати, соединились девчонки после совместного выступления на фестивале Коучелла. У Мадонны готовится новый альбом, который планируется выйти уже этим летом. Вот как раз-таки эта новинка в ее новый студийный альбом однозначно попадет. В песне девчонки рассказывают про, наверное, свою жизнь в мире шоу-биза, про то, как им приходится выживать и, так сказать, держать свою марку, не падать духом, потому что мир шоу-бизнеса на самом деле иногда бывает жестокий. Давайте вспомним, как звучала эта новинка в эфире.

Вот такую вот новинку мы с вами на старте трудовой неделю назад послушали. Во вторник у нас была очень лайтовая работа. Мне почему-то какие-то там африканские мотивы ощущаются. Над новинкой поработал Пинау и музыкальный проект The Warning. Трек называется To Corazon, либо второе название You Heard, что в переводе означает сердце. Песня, естественно, про отношения, про любовь. Ну и, мне кажется, очень подходит для летнего отдыха.

Ну а если после отдыха на пляже вам захотелось сейчас окунуться в атмосферу клубных танцев, то однозначно мы это сделаем благодаря новой работе под названием «Closure», над которым потрудился диджей D.O.D. Ну а свой вокал здесь демонстрирует певица по имени Хейли Мэй.

немножечко с вами потанцевали в клубе. В предпятницу мы дискуссировали на тему отношений. И все это делали благодаря певице Тейт Макрей, которая выпустила не так давно свой трек «Revolving Door», что в переводе означает «вращающаяся дверь». И дверь действительно умеет открываться и закрываться, но Тейт Макрей так все, сказать, завуалировала. Вот она этой дверью называет отношения с молодым человеком, с которым уже все не так, как было на старте любви. И вроде бы хочется расстаться, но ты не знаешь, как закрыть те самые двери. Может быть, привычка, а может быть, все-таки чувство еще есть. В общем, давайте вспоминать новинку.

Кстати, что касается Тейт Макрей, она тоже готовит для всех нас новый альбом. Эта новинка Revolving Door однозначно туда попадет. А в своем недавнем интервью Райан Тедер, солист и вокалист группы One Republic, сказал, что альбом однозначно будет замечательным, и певица нас порадует. Ну и, по его мнению, она может стать вообще величайшей звездой этого мира. Ну, как говорится, время на самом деле покажет, не будем забегать наперед. В пятницу мы слушали с вами русскоязычную работу с очень хорошим названием «Среди счастливых людей». Признаться честно, в треке очень мало слов, но смысл однозначно хороший, а над новинкой потрудились российские ребята Филатов и Кэрос.

0: друзья, и все. Мы с вами быстренько в этой рубрике «Бранч-парад» пробежались по всем новинкам прошлой трудовой недели. И теперь остается, естественно, дело за вами. Переходите в наш открытый телеграм-канал. Пост уже ждет ваших реакций. Выбирайте лучший трек из этой пятерки. И по вашим результатам будем понимать, кто чаще будет попадать к нам сюда, в наше FM-пространство, радовать своим звучанием. Ну и кто из звезд сможет отобраться в наш главный чарт «Хит-парад ТОП-20».
1: «Бранч-парад».

0: Реклама на радіо Вітебск.
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой Республики Татарстан Рустамом Минихановым с долей юмора напомнила о серии четвертьфинальных игр нынешнего сезона в Кубке Гагарина, где команда из Казани «Акбарс» выиграла у «Динамо Минск» с общим счетом 4-0. Подробностями делится полперва.
3: Александр Галиевич, я рад вас видеть в полном здравии, улыбающегося человека. Значит, не все так плохо, как иногда нам кажется. Отношения у нас развиваются с тех давних пор. Я все прекрасно помню. Мне нравится тот темп, который вы набрали. И несмотря на некую турбулентность в мире, вы крепко держитесь. Наблюдаю, как наши братья-мусульмане иногда заглядывают в Россию, к нам. Ну и прежде всего через дружественную нам Казань. Правда, и не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Ну, взяли, у Минского «Динамо» выиграли аж 4-0, расстроили тут всю Беларусь.
4: Нечаянно.
3: Но, тем не менее, это для нас был хороший урок.
4: Не оправдали вас. Вот кубок-то не смогли.
3: Нет, ну, играть в финале, играли достойно.
4: Нет, достойно, достойно.
3: Да, но я вижу недооценку определенную. Ну, в шаге были от победы, но секунды. Ну, это хоккей, это игра.
2: Да. Напомню, Александр Лукашенко сегодня встретился с раисом Татарстана Рустамом Минихановым. Официальная делегация российского региона прибыла в Беларусь для обсуждения вопросов расширения двустороннего сотрудничества. Накануне глава Татарстана посетила мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».
1: Новости региона.
2: Китайские инвесторы готовы создать производство электротранспорта специального назначения на одной из площадок СЭЗ «Витебск». Соответствующий меморандум о намерениях был подписан в Харбине на международном форуме по инновационному и промышленному сотрудничеству между Китаем, Россией и Беларусью, сообщает издание «Витебича». Документ скрепили подписями руководителя администрации СЭЗ «Витебск» и Суи Фэнь Хэской международной торговой компании «Ваньцай». Как сообщили в администрации СЭЗ, китайский инвестор прорабатывает возможность приступить к практической реализации проекта уже в этом году. Более 1300 нарушений правил дорожного движения пресечено на дорогах области за прошедшие выходные дни, проинформировали в ГАИ региона. Зарегистрировано 41 дорожно-транспортное происшествие с материальным ущербом, из них 15 произошли в областном центре. Инспекторы ГАИ задержали 10 нетрезвых водителей, 25 бесправных. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечено 128 пешеходов и 69 велосипедистов. Из них 14 находились в состоянии алкогольного опьянения, 21 без световозвращающих элементов. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 19-24, в Витебске 20-22 градуса тепла. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: момент.
1: Каждый раз слушает этот зарубежный сингл под названием «Where is my husband» от британской певицы Рэй. Думаю, встретит ли эта девушка своего любимого человека в 2026 году? Выйдет ли замуж? Ну, по крайней мере, этого мне очень хочется и пожелать. Ну, а если, друзья, вы уже имеете свою вторую половинку, обладаете, так сказать, ею, то я могу сказать, что вам однозначно повезло. Цените друг друга, берегите друг друга, ну и, конечно же, любите друг друга. А вот все те, кто еще одиноки, поверьте, все впереди. Как говорится, выше нос, мыслим позитивно. Если вы хотите в ближайшем будущем тоже сегодня, в этот понедельник, кого-то поддержать, подбодрить, передать горячий привет, признаться в любви, поздравить с каким-нибудь праздником, может быть, просто написать добрые, хорошие слова без особого повода, действуйте прямо сейчас, ведь на волне «Радио Витебск» начинает свою работу наш поздравительный сегмент под названием «Музыкальный агент». Кстати, ваши любимые песни тоже принимаем. Если окажутся в фонотеке, обязательно поставим их в эфир. Напоминаю, данные Viber, Telegram 7071-071.
0: Музыкальный агент.
2: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Боги».

0: Реклама.
1: Ты что это сделал?
2: Снял наличные без комиссии.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Алло, ты где?
5: В Сенькарат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
4: А у меня куча старых и ничего не ношу.
5: В Сенькарат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. Сенькарат. Дари себе роскошь. Выгодно.
6: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте Сенькарат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
7: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Звонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: агент.
1: Название только что прозвучавшей композиции «Уходи» нам однозначно сейчас не подходит, потому что, как-никак, рабочая смена пока еще продолжается, да и только начался на волне наш поздравительный сегмент «Музыкальный агент», поэтому, конечно же, мы, наоборот, врываемся в эфир для того, чтобы радовать ваших родных и близких. Привет с новой трудовой неделей, надеюсь, легкой. Наталья, вам спасибо за вашу позитивную работу. Сашка, любимый мой, радуешь ты мое сердце. Хочу сказать тебе спасибо просто за то, что ты у меня есть. Обнимаю, твоя Алиска написала. Алис, нам тоже всегда приятно, что вы с нами и передаете свои приветы любимому человеку. Алис попросила поставить в эфир по возможности трек под названием «Girl, You'll Be a Woman Song». Кстати, очень классная музыкальная работа, такая немножечко ностальгирующая. Оказалось, она в нашей фанатеке, зарядили в эфир, в ближайшем будущем прозвучит, так что ожидайте. А я пока за это время успею захватить еще пару сообщений и, конечно же, их почитать. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Передайте привет Вадиму Сергеевичу. Персональный привет Артему Семенову, также Елене и Андрею на Hyundai, Саве на Хове, Максиму и Игорю на 57-й маршрутке, Лещук Сергею на 76-й, соседям Олегу и Вячеславу, всему коллективу радиостанции «Витебск» привет и всем радиослушателям хорошей трудовой недели. И вот, пожалуйста, здравствуйте, передаю привет Расторгуевой Ирине Владимировне и Щукиной Карине, написала Юлечка, хорошей вам смены. Всем, друзья, не только хорошей смены, но и хорошего дня, но и прямо сейчас, как и обещала, будем слушать то, что вы заказывали сами. Музыкаль.

0: Реклама на радио Витебск.
1: У хорошей хозяйки всегда есть запас, а доступные цены найдете у нас.
2: В магазинах «Ника». Макароны «Макфа» спагетти 2 рубля 39 копеек за 400 граммов. Кукуруза «Глобус» 3 рубля 79 копеек за 340 граммов.
1: «Ника», давайте экономить вместе.
3: Зачем из дома вышли?
4: Не тратьте время!
5: Зачем эти сложности?
6: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
7: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
8: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
9: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
10: Ох, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
11: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
12: Белагропромбанк.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Агент.
1: Напомню вам, ребята, что сейчас в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск» проходят две активности в этот понедельник. Так сказать, выбираем лучший хит из пятерки в рамках рубрики «Бранч-парад». И, конечно же, продолжаем наше традиционное голосование за сегодняшнюю бранч-премьеру. Как раз-таки в следующем музыкальном будем уже подводить все итоги, так что активничайте. Ну и касаемо ваших как раз-таки активных действий, в наших мессенджерах можно активничать еще другим способом, писать свои приветы и поздравления, так сказать, продолжать наш поздравительный сегмент. И что же у нас есть? Дорогое радио Витебск, передайте, пожалуйста, привет моим товарищам из города Новополоцка, а именно Сергею Симашковичу, Сергею Журавленко, Тиграну Григоряну, Вите Будейчику, Владу Афанасьеву, Денису Огородникову и всем товарищам из общежития номер один. Парни, держитесь, все будет хорошо. Леша попросил поставить для них что-нибудь современное и веселое. Ну, взглянув на наш эфирный плейлист, такая музыка однозначно сегодня проиграет, да еще и много-много раз. Идем дальше по тексту. Здравствуйте, передайте огромный привет любимому мужу Дмитрию в деревне Буховцы. Спасибо за отличные выходные, хорошего настроения и замечательной рыбалки вечером. Люблю, целую, обнимаю от жены Ирины. Прилетела. И вот есть такая вот приятность. Здравствуйте. Хотелось бы передать огромный привет самой обаятельной, обворожительной, самой красивой и безумно вредной жене Кондратенко Екатерине. Хочу сказать, что я ее очень сильно люблю и безумно скучаю. А также передаю привет Ульке и Эмильке. Также привет огромный Радио Витебск. Всем хорошего дня и великолепного настроения, написал Владислав и попросил для любимой женщины поставить композицию под названием «Намек на нас» от Мота. Ну, давайте порадуем вашу любимую.
0: Музыкальный агент.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо в эти куплетики.

Радио Витебск. Волна твоего города.

0: новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Татарстан планирует привлечь Беларусь к проектам в легкой промышленности и халяль-индустрии. Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт в Ленинградской области на газовозе, прибывшем из Бельгии. 98-летний британец установил рекорд и полетел на крыше биплана. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск.

0: вот это вот название трека, да еще и нового «Stay» от Леони и Калу Маскотта, нам однозначно подходит. Мы сейчас немножечко притормаживаем, и у нас очередная остановка в эфире для того, чтобы почитать ваши приятности. Добрый день, Радио Витебск. В этот солнечный денек передайте, пожалуйста, привет любимому мужу Андрею, Александру на МАЗе 1372, Вадиму на МАЗе 1369. Мне вижу отдельный привет. Лен, я тоже вам передаю его в ответ. Всем отличного настроения и удачного дня. Лена, кстати, просила поставить Лешу Свика композицию «Без тебя». Леночка, если успеем в эфире, и время вроде бы как бы еще пока позволяет, то, я думаю, в ближайшем будущем прозвучит, но сегодня у нас очень много музыкальных заявок, пока идем, так сказать, по живой очереди. Есть у нас ответное сообщение, судя по всему. Добрый день, хочу передать привет своему родному и горячо любимому человечку, Кондратенко Владу. Муж, я тебя очень сильно люблю, послезавтра будем рядышком, очень жду. Катюш попросила поставить песню «Около тебя» от «Елки», заиграет такая, и есть у нас еще вот такое вот послание. Добрый день, Радио Витебск. Передаю огромный сердечный привет родному внуку Андрейке. Теплого солнечного тебе дня, прекрасного самочувствия, бодрости, задора и удачи во всем. Пусть настроение будет отличным, а радость надо находить в мелочах и верить только в лучшее. Любящая бабуля Люба написала. Вот такие вот пожелания. Всем тем, кто хочет к нам присоединиться, пишите, не стесняйтесь. Будем все это дело и дальше озвучивать. Ну а пока давайте послушаем то, что вы заказывали сами.
1: Музыкальный

0: Реклама.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Проводишь часы в интернет-магазинах? Проходишь километры в поисках? Остановись!

0: Центр Интериум. Витебск. Фрунзе 77, корпус 2.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: агент.
1: Наша программа «Музыкальный агент» пока еще продолжается, хотя уже на часах 13:46, и будем потихонечку завершать ее. Так что, если вы хотите присоединиться, пишите, не стесняйтесь. Напомню, наши данные Viber, Telegram, номер единый 7071-071. Ну и давайте дальше двигаться по текстам. Хочу передать пока еще майский приветик всем слушателям любимой волны «Радио Витебск». Желаю хорошего настроения, классной недели от Евы прилетела. И вот попросили зачитать еще раз, потому что девчонки на работе, видно, так заработались, что даже не услышали свое послание, так что повторяем. Передаю привет Расторгуевой Ирине Владимировне и Щукиной Карине. Хорошей вам смены, написала Юля. Ну, теперь надеемся, что ваше послание долетело до нужных адресатов и девчонок немножечко как раз-таки взбодрило. Про наши данные, друзья, я напомнила, так что кто хочет отметиться своим творчеством, действуйте. Ну, а в плане музыки прямо сейчас послушаем Кёрли Хука, его новый трек под названием «Golden».
0: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Белагропромбанк.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти Супер», «Острове Бай» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Гоу». Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. «Яндекс.Гоу» – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: подробности на сайте bagheeratour.by.
1: Музыкальный агент.
2: Ну что, ребят, могу отметить в рамках музыкального агента, так это то, что программа у нас уже подошла к своему логическому завершению, ведь на часах практически 14.00. Те, кто не успел порадовать родных и близких, пишите вечерком с 19 до 20, так сказать, в вечерний сегмент. Мои коллеги Саша Назаренко и Настя Дроздова обязательно все зачитают. Ну а во-вторых, пробежалась я глазами по нашим мессенджерам и заглянула в Viber и Telegram. Как раз-таки все то, что у нас было написано с самого утра и в обеденное время, мы, естественно, все успешно озвучили и порадовали ваших любимых и запустили в эфир самые ваши любимые песни. Так что мы все молодцы, с этой справились задачей. Финалим этот час. Сейчас послушаем еще немного музыки, потом узнаем самые свежие новости и прогноз погоды от Татьяны Белоголовкиной. Ну и, конечно, будем возвращаться к нашему музыкальному бранчу.
1: Музыкальный агент.

0: В Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил важное сохранение памятников героям Великой Отечественной войны и поблагодарил главу Татарстана за посещение Брестской крепости героя. В свою очередь Рустам Миниханов отметил, что его впечатлило посещение Брестской крепости. Подробности приводит Пол Перво.
2: Вот к своему стыду я Брестскую крепость, вот, меня пригласили, я увидел, да, это надо увидеть. Мы воспитаны на героизме Брестской крепости, мы знаем это. Но когда ты оказался там, и вам большое спасибо, насколько у вас там и персонал, и экспозиции, и, ну вот, очень-очень поучительно.
3: Мы стараемся сохранять эту память. Память в этом, прежде всего. Люди приехали, увидели о Брестской крепости Хатынь, но это самое яркое свидетельство того, что было в той страшной войне. Молодцы, что побывали в Брестской крепости.
2: Я, посмотрели. Между прочим, я себе думаю, вот надо же, чтобы я в Брестской крепости не был. Где только я не был, значит, в Брестской крепости не был. Очень довольна.
3: Мне очень важно, чтобы вы, как человек такой фундаментальный в России, посмотрели и убедились в том, что мы серьезно относимся к этой войне. И вот эти объекты, у нас их же тысячи тысяч, памятников этих и прочее, мы их все содержим. И при том основную массу этих памятников, за ними ухаживают школьники. Вот у меня, где я живу в деревне сейчас, приезжаю всегда, памятник, танк на пьедестале и прочее. Смотрю, свежие цветы, венки. Каждому празднику кто? Дети. Школьники приходят, ухаживают за этими памятниками. И так везде, в каждой деревеньке.
2: Потому что здесь неухаженные точки мы не выделили. Здесь такого нет. И поля вот проехали.
3: Я же вам говорил, что Беларусь очень похожа на...
2: Мы стараемся быть похожими
3: на Татарстан. Я часто говорю, когда приземляюсь, вот, или мимо лечу, я посмотрю на Татарстан. Это что, я уже к Минску подлетаю? Очень аккуратно, чисто у вас также, вы дисциплину держите. Ну, я знаю, с тех еще наших с вами молодых времен, насколько вы уважали порядок и дисциплину.
2: Порядок это приносит быть, успех. Да. Ну, вы большие молодцы, конечно, большие. Очень нас впечатлили вот этот патриот. Вчера мы посетили, очень важно заниматься воспитанием. Очень серьезная работа у вас ведется. Сегодня посетили центр. Вообще обязательно такое сделаю. Вот настолько это продуманная штука. Я за Куренкову сразу позвонил. Я говорю, слушай, нам надо в России вот эту программу воплотить. Я набрал ее, говорю, слушай, он говорит, да, у нас мы были. Поэтому мы все записываем, если разрешите, значит, будем обращаться, значит...
3: Мы готовы поучаствовать, если в этом есть такая необходимость. Да вы сами все умеете,
2: не
3: хуже нас.
1: Напомню, Александр Лукашенко сегодня встретился с раисом Татарстана Рустамом Минихановым. Официальная делегация российского региона прибыла в Беларусь для обсуждения вопросов о расширении двустороннего сотрудничества.
0: В мире.
1: Спецслужбы предотвратили теракт в порту Усть-Луга Ленинградской области на прибывшем из Бельгии заминированном судне, которое после загрузки должно было отправиться в Турцию. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, информирует ТАСС. В ходе осмотра подводной части судна водолазы обнаружили посторонние предметы на магнитах, которые были прикреплены в районе машинного отделения. Предметы являются взрывными устройствами, изготовленными по типу морских магнитных мин, предположительно в одной из стран НАТО, с использованием изделий промышленного производства, рассказали в ФСБ. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывных устройств. Житель Великобритании установил новый мировой рекорд Гиннесса и стал самым пожилым мужчиной, который смог совершить полет на крыле биплана, сообщает Белта. Гарри Хисман, которому через несколько дней исполнится 99 лет, поднялся в воздух над Имперским военным музеем в Даксфорде, графство Кембридж-Шир. Он сделал это, управляя бипланом, построенным в 1940-х годах. Сейчас Гарри Хисман проживает в доме престарелых отдыха. Готовиться к полету ему помогали физиотерапевты. Благодаря данному событию Хисман смог собрать свыше 3700 фунтов стерлингов, примерно 5000 долларов, для нужд детского онкологического фонда. Останавливаться на достигнутом рекордсмен не намерен и уже планирует пробежать лондонский марафон. И на этом у меня все новости. Информационный день на радио «Витебск» продолжит Татьяна Воронцова. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
0: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Пельмени бульварские классические 430 граммов 4 рубля 99 копеек. Филе сельди «Санта Бремор» традиционное 240 граммов 3 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 45%. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, днем с порывами до 14. Местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 15-20, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер турагентства «Вокруг света».

0: Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: заводной и битовый трек «This Feeling» от «Fastboy». Врываемся в новый час на волне «Радио Витебск» для того, чтобы продолжать брончевать этот понедельник вместе. Ну, надеюсь, у вас, друзья, настроение сегодня огонек. И вот этот вот огонек внутри будем и дальше поддерживать, конечно же, слушая любимую музыку. По поводу музыки, кстати, напомню, что в следующей получасовке мы будем с вами подводить итоги нашей сегодняшней бранч-премьеры. Так что, если вы еще не голосовали за новинку, обязательно переходите в наш открытый телеграм-канал и действуйте. Пост ждет ваших реакций, там три варианта ответов, выбираете нужный для себя. Если новинку пропустили в эфире, там есть прекрасная возможность ее прослушать немножечко и познакомиться. А в этой получасовке, друзья, мы обязательно запремьерим с вами еще одну классную музыкальную работу. Причем у нас здесь появится в гостях наш талантливый белорусский диджей Ведде. Так что ожидайте гости в эфире.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
2: Партнер музыкального бранча на радио Витебск – турагентство «Баталко».

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043. Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Бранч со звездой.
1: Ну что, друзья, действительно, сегодня у нас с вами бранч со звездой, не побоюсь этого слова, с талантливым человеком выходим на связь. Это наш белорусский диджей Ведды, именно так мы его знаем в мире музыки. В реальном мире парня на самом деле зовут просто Женя. Я, признаться честно, друзья, всегда рада созвониться с этим товарищем, потому что потрясающую музыку создает он, и мой музыкальный редактор Даша Потихина всегда про это знает, поэтому очень рада нашему знакомству с Женей. Жень, привет!
2: Привет, привет. Ой, как мне всегда приятно возвращаться к вам в эфир, потому что, ну, комплименты в адрес своей музыки получать это дорогого стоит, поэтому еще раз спасибо тебе.
1: На самом деле, Жень, вот обожаю твою музыку, не устану про это говорить. Всегда говорю о том в эфире, что у нас очень много талантливых белорусских диджеев, и каждый что-то свое особенное выдает, но на самом деле все-таки у каждого человека есть свои фавориты, как говорится. Я тебя от всей нашей команды Радио Витебск, естественно, поздравляю с выходом нового трека. Музыкальная работа называется, кстати, No Looking Back. Поработал над звуком талантливый Ведды. Вокал мы услышим девушки Стейси. Ну, естественно, Женя сейчас про это все расскажет. Жень, перед тем, как сразу поговорить про новый трек, который, кстати, вышел не так давно, по-моему, да, в пятницу, на прошлой неделе.
2: Да, все верно.
1: Я хочу сразу со старта спросить. У тебя столько много классных треков выходит. Каждый раз мы с тобой созваниваемся, их обсуждаем. Когда от тебя ждать пластинки, что-нибудь такого, есть ли мысли, чтобы это все дело соединить куда-то воедино?
2: На самом деле нет. Вот скажу открыто и честно, потому что, наверное, в современном мире, в современном музыкальном мире это не супер актуально. Ну, если только у тебя уже есть какая-то супер огромная аудитория, а помимо этого еще и куча-куча финансов, чтобы все это хорошо продвинуть, снять клипы, сделать крутой маркетинг и так далее. Поэтому в моем случае на данный момент более целесообразно выпускать просто синглы, да, то есть отдельные релизы. И мне кажется, что так будет намного больше, как бы, профита в моей музыкальной карьере.
1: Я тебя услышала, хорошо. Ну, теперь, естественно, мы все-таки с тобой созвонились по главному поводу, по поводу твоего нового трека. Расскажи немножечко про эту музыкальную работу No Looking Back. Я, кстати, признаться честно, просто фанатею не только от звучания, а от вокала девушки Стейси. Немножечко хотелось бы про нее от тебя подробнее узнать, как вообще ты с ней сотрудничаешь, кто она такая, откуда она такая, потому что я знаю, что не первая музыкальная работа у вас совместная.
2: Наташа, немножечко ты не точно говоришь, потому что вокал, собственно, от Левицкой. А Стейс — это, собственно, мой друг, братишка, который тоже музыкальный продюсер, тоже из Беларуси. Поэтому вот с ним как раз-таки у меня достаточно много совместных работ, а
1: все
2: на вокале
1: ясно.
2: Здесь Левицкая.
1: Да. Но мне кажется, эта девушка звучала у тебя в каких-то работах или что-то просто похожее было?
2: Нет, мы просто где-то выкладывал, я, наверное, в соцсетях. В общем, вот эта девочка Левицкая, когда мы начали с ней сотрудничать, она только переехала в Москву и устроилась, кстати, это твоя коллега. Она работает на радио Energy в России.
1: И вот так вот прекрасно поет.
2: Да, и оказалось, что вот так прекрасно поет, хотя она поет на русском, а тут была задача спеть на английском, но как она преобразилась? Ну, я не знаю, я вообще кайфанул.
1: Ты знаешь, у нее прекрасно получилось, и мне ее вокал почему-то чем-то отдаленно напоминает, вот не знаю, мое созвучие. Есть такая тоже зарубежная певица Изи Безу. Она любит сотрудничать с разными диджеями мировыми, и Дэвид Гетта, и Канкс, и другие. И вот я какие-то нотки, вот, честно говоря, что-то похожее здесь услышала, было приятно. Расскажи немножечко про название трека, вот No Looking Back. Вообще, о чем музыкальная работа?
2: Вообще, на самом деле, честно признаюсь, что я никогда особо не вкладываю какой-то большой смысл, особенно в англоязычные песни, поэтому здесь была задача немножечко в другом, то есть сделать настроение и вайб как бы всего трека вот умеренно танцевальным, но при этом достаточно ночным, да, таким, но и, естественно, вот была задача от Левицкой, с которой, честно сказать, она не с первого раза справилась, но она красотка, что достигла того результата, которого мы просили, поэтому остался такой ночной, сексуальный, я бы не побоялся этого слова, вайб. Поэтому, по-моему, все сложилось.
1: Кстати, ты знаешь, да, я когда прослушала эту работу, я почему-то представила себя после работы вечерком на балконе, летний вайб, бокальчик холодного какого-то коктейля, вот ты отдыхаешь, расслабляешься, и вот звучит вот этот вот саунд, поэтому да, действительно, нотки такие легкости отдыха чувствуются. Жень, не могу не спросить, но вот ты здесь поработал со своим другом Стейси, да, как ты уже сказал, как вообще вот вы, когда создаете музыку, как вы влияете на выбор вокала, вот исполнителя, вот как вы понимаете, что вот в этом случае хочу, чтобы вот был голос такой-то там, к примеру, певицы или...
2: Кстати, касаясь уже данного трека, на самом деле это достаточно интересная история, как мы выбирали вокал в этот трек. В кои-то веке соцсети помогли. Собственно, я в своем инстаграм выложил пост в историю, что вот ищем вот под данный трек вокалистку. Так. И у нас уже был как бы заготовлена была мелодия, текст. И, собственно, все, кто хотел попробоваться, писали там мне в личное сообщение, в телеграм. Я как бы скидывал все материалы и просил просто спеть вот буквально на диктофон. Включить трек, и вот с первого раза как получится, так получится, чтобы вообще понять. И, честно сказать, на мое удивление откликнулось достаточно много людей. Девочек-вокалистов. Да, то есть около 20, наверное, что-то такое. И вот мы каждую прослушали, и у каждой был действительно свой вайб, потому что разный тембр голоса, разная подача, разный английский, в конце концов. И, ну вот когда мы услышали, собственно, звуковую дорожку от Лирицкой, ну,
1: это поняли... One love случился.
2: Да, мы сразу поняли, что вот в эту сторону надо двигаться.
1: Я поняла. Ну, ты знаешь, кстати, ты тоже сейчас в эфире озвучил, мне кажется, классную новость для тех, что как ты подбираешь иногда вокал для своих саундов, и сейчас, мне кажется, очень многие люди, которые действительно обладают потрясающими вокальными способностями и, может быть, даже где-то поют и исполняют, будут переходить на профиль Ведде в Инстаграме, смотреть его периодические истории и вот как раз-таки участвовать в этом. А почему и нет? Когда-нибудь...
2: Почему бы и нет, конечно.
1: Да, чей-то голос обязательно может здесь прозвучать. Жень, я, кстати, помимо вот твоего нового трека, хочу поговорить еще на такую тему. Слежу за твоими соцсетями, естественно. Увидела у тебя как-то тут недавно пост про бесплатные курсы. Ты там рассказываешь ребятам, как сводить, в общем, музыку, вот, ну, что-то типа такого. Я смотрю, тебя, ну, уже тянет давно, так сказать, делиться своим опытом. Видишь ли ты в этом дальнейшее свое развитие вот как наставника? И, может быть, это даже со временем сможешь монетизировать?
2: Ну, давай тоже вот откровенно с тобой уже поговорим.
1: Так.
2: Честно сказать, все вот это вот, всю историю с какими-то видосиками обучающими, музыкальными, я делал для того, чтобы просто быть услышанным, быть увиденным, чтобы где-то я был на слуху, чтобы, в принципе, потом продвигать как-то свою музыку. То есть это делалось для этого. Это уже достаточно далеко зашло, я уже и привык, собственно, к такой роли. Поэтому, да, сделал даже бесплатные курсы, кстати, где разбираю вот этот вокал с этого трека. Впрочем, как я, собственно, его делал, как сводил и все вот эти вот моменты. Вот. В дальнейшем, наверное, что-то будет, но в дальнейшем все равно самые первые мои планы – это заниматься музыкой, выпускать ее много, качественно, современно и только вперед.
1: Ну, это у тебя на самом деле получается на все 100%, поэтому мы в тебя на самом деле верим. Жень, скоро лето, прекрасная пора года. Признавайся, какие планы? Поедешь куда-то отдыхать, либо будешь усердно работать, либо все-таки, как любой музыкант, артист, найдешь какую-то золотую середину и там и отдохнешь, поработаешь. В общем, чего от тебя ждать?
2: Да, скорее всего, третье, потому что все-таки люблю как-то уже мой образ жизни такой, что хорошо поработал, значит, надо хорошо отдохнуть. Честно сказать, не планировал куда-то ездить, максимум по Беларуси. Надеюсь, уже к вам заеду когда-нибудь
1: в эфир. Будем рады.
2: Увидеться, пообщаться, да. А так буду где-то на своих сотках обитать в Гродно. Будут у нас в таком летнем дворике часто тусовки, где, собственно, я буду их проводить, да, как один из организаторов. А по поводу каких-то отдыхов за границей пока что, наверное, нет. Буду больше работать.
1: Хорошо. Ну, кстати, касаемо музыки, вот перед тем, как тебя отпустить, хочу еще тоже спросить. Ну, понятно, я уже поняла, что помимо отдыха однозначно новую музыку нам от тебя летом ждать. И уверена, что поговорим еще не раз про это. Вот с кем бы ты хотел в ближайшем будущем, ну, пускай даже не в ближайшем, а в мыслях посотрудничать вот из мировых звезд? Можно назвать сейчас каких-то диджеев, можно, кстати, назвать даже вокалистов, исполнителей. Может быть, ты там хотел бы ту же самую Изи Безу, чтобы она исполнила у тебя когда-нибудь.
2: А я вот, кстати, между прочим, у меня есть на это ответ. Я сразу, без зрения совести, как ты только начал задавать вопрос, я уже знал ответ на этот вопрос.
1: Так.
2: Мы как-то вот с моим другом, собственно, со Стейсом, как-то давно-таки решили, что было бы круто сделать коллабу с Бекки Хилл. Этот трек, по-моему, вот. Только что играл у нас в эфире.
1: Играла, да. Сигала вот. И Бекки Хилл был «Wish You Well» трек.
2: Да, вот, в общем, мы очень сильно кайфуем от ее голоса, тембра. Это низкий, мощный голос. В общем, не знаю, с коллабу с ней было бы, конечно, круто.
1: Ну, тогда, я уверена, все впереди. Знаешь, как говорится, запускаем во вселенную позитивные мысли, верим в лучшее, и все сбудется. Жень, безумно было приятно, на самом деле, услышать твой голос в эфире. Сейчас будем запускать твою новую работу с твоим другом Стейси. Напомню, что трек называется «No Looking Back». Очень классная вещь, уверена, что нашим слушателям понравится. Я тебе желаю хорошего настроения, прекрасного дня, ну и, конечно, творческого вдохновения, потому что, мне кажется, в твоей профессии это очень-очень важно.
2: Огромное спасибо, взаимно, всегда приятно с вами пообщаться, побывать у вас в эфире Радио Витебск. Всем привет!
1: Да, это был Женя, друзья. Все, Жень, я тебя отпускаю. Пока-пока. Мы же, друзья, сейчас премьерим новый трек от нашего белорусского диджея Ведда, так что делайте звук динамиков громче, наслаждайтесь, мне кажется, по-другому и быть не может.
0: Бранч со звездой. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. «Метр Плюс». Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин и глава Татарстана Рустам Миниханов обсудили вопросы двусторонней повестки за рабочим обедом. Число жертв подрыва поезда в Пакистане возросло до 47 человек. Солнечная активность вернулась после затишья. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные, вы уникальные.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: Бранч премьера.
1: Ну а теперь, друзья, она стала появляться в эфире с нашей традиционной рубрикой «Бранч-премьера». Именно здесь и сейчас мы будем вспоминать тот новый трек, с которым мы знакомились на старте нашей программы. Напомню, что сегодня на повестке этого понедельника, прекрасного, солнечного, такого практически летнего, у нас была новинка под названием «Дай Дай» от Шакиры и нигерийского музыканта, автора, исполнителя и композитора Барни Бой. Кстати, в 2021 году этот парень выиграл премию Грэмми в категории «Best World Music Album». Ну, я думаю, про Шакиру говорить так не надо, она известна всему миру не только своими прекрасными песнями, но еще и своими замечательными вокальными данными. И, конечно же, как она танцует, тоже можно засмотреться, в общем, на эту женщину. Лето скоро придет к нам, через неделю и летом настанет не только время отпусков и отдыхов, но еще и начнется, так сказать, масштабное спортивное мероприятие. Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля. Я говорила сегодня вам, что впервые в истории турнир примут сразу три страны – США, Канада и Мексика. А вот как раз-таки количество команд-участниц увеличится до рекордных 48. Ну и, естественно, любому масштабному спортивному мероприятию нужен какой-то классный трек, тот самый гимн, над которым потрудились вот товарищи, как Шакира и Барни Бой. Песня, кстати, переводится по названию как «Давай или вперед», звучит на 5 языках – итальянском, японском, испанском, французском и английском. Там, если прослушать эту новинку от начала до конца, можно все это дело услышать. Ну и тем самым как бы мотивирует людей всей планеты на какие-то новые свершения. Давайте послушаем ее в эфире, а потом посмотрим, как вы за нее сегодня проголосовали.

0: мне кажется, слушая этот гимн, действительно хочется немножечко подвигаться в такт. Кстати, касаемо этой новинки, по поводу нее есть даже клип на просторах интернета. Кому интересно, можете посмотреть, как я уже сегодня тоже говорила, на платформе YouTube. После выхода в первый же день он там собрал просто гигантское количество просмотров на платформе YouTube. В общем, побил все рекорды, и на самом деле это здорово. Так что, ребят, поздравляем. Переходим в открытый телеграм-канал. У меня пост перед глазами, и цифры на данный момент таковы. 30% слушателей решили, что новинка годная. Это у нас сегодня был лучший ответ из трех. 50% слушателей, это, кстати, немало, выбрали, что сойдет. Так сказать, решили отделаться золотой серединой. И только 20% слушателей выбрали такой вариант ответа, как-то не зацепило. Ну, бывает и такое. Может быть, музыка и не всем понравилась, а вот я думаю, чемпионат мира по футболу однозначно будем смотреть с вами вместе. Всем тем, кто проголосовал, огромнейшее спасибо, друзья. С новой музыкой в рамках рубрики «Бранч-премьера» мы будем знакомиться уже завтра.
1: «Бранч-премьера».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratour.by.
1: Вот так вот, друзья, быстро, музыкально и, мне кажется, лайтово прошел наш сегодняшний бранч. Будем потихонечку завершать эту программу, потому что на часах практически 15.00. Всех еще раз поздравляю с понедельником. Пускай этот день недели для вас всегда будет легким. Ну и, конечно, с новой трудовой. Пускай все, что вы себе прописали, пометили, зафиксировали, обязательно у вас исполнится к пятнице. Ну а мы всегда в эфире рады, так сказать, подбодрить вас не только своим хорошим настроением, но еще и классной музыкой. В планах музыки как раз-таки нас ожидает крутейшая группа Maroon 5, где солистом и вокалистом коллектива является Адам Левин. Споет для нас он свой старый хит под названием «This Love». После музыки вас ожидают, естественно, свежий выпуск новостей и прогноз погоды от Татьяны Воронцовой. Ну а с 15 до 16 будет авторская программа под названием «Час по-русски». А с 16 до 20, конечно же, встречайте хорошую компанию в составе Насти Дроздовой и Саши Назаренко. Ну, вроде бы все сказала, ничего не забыла. Так что встретимся уже в эфире с вами завтра. Напомню, что на протяжении 4 часов у микрофона была Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко, мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
2: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин и глава Татарстана Рустам Миниханов обсудили вопросы двусторонней повестки за рабочим обедом, сообщили в пресс-службе правительства. Встреча продолжила диалог, начатый на уровне президента Беларуси и главы Татарстана, и укрепила статус Татарстана как одного из ключевых партнеров Беларуси среди регионов Российской Федерации. Особое внимание было уделено вопросам промышленной кооперации и реализации совместных проектов. По итогам рабочей встречи достигнуты договоренности о дальнейшем углублении взаимодействия по приоритетным направлениям двусторонней повестки.
1: В Беларуси.
2: Специализированные автобусы доставят посетителей на выставку «Белагро-2026» в Минске. Для посетителей выставка откроется 2 июня в 15:00 и будет работать ежедневно до 6 июня с 10 до 18:00. На выставке впервые будет представлена масштабная аллея мастеров художественного творчества Беларуси. Можно будет посетить мастер-классы, приобрести народные сувениры. Традиционно для «Белагро» стала экспозиция «Партизанская поляна», посетив которую можно попробовать солдатский хлеб и кашу. Пройдет конкурс «Чемпион вкуса», где можно продегустировать продукты и оценить их. На демонстрационных полях состоится конкурс «Лучший пахарь». 36-я международная специализированная выставка «Белагро-2026» состоится в Минском международном выставочном центре.
1: В мире.
2: Жертвами подрыва пассажирского поезда в пакистанской провинции Белуджистан стали по меньшей мере 47 человек, пишет Белта. Как отмечается, в ходе инцидента, который произошел в городе Квета в провинции Белуджистан, ранения получили минимум 98 человек. Взрыв произошел на железнодорожных путях в момент прохождения специального поезда, перевозившего более 330 военнослужащих и членов их семей. В результате несколько вагонов сошли с рельсов. Повреждения получили близлежащие здания и припаркованные рядом автомобили. После относительного затишья солнечная активность вернулась. В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что зафиксированы мощные выбросы плазмы. По данным лаборатории, на выходных зафиксировали выбросы плазмы из пятен на обратной стороне Солнца. В институте уточнили, что пока потоки не направлены в сторону Земли. Ученые рассказали, что часть крупных пятен уже вышла с обратной стороны звезды на обращенную к Земле и пока не проявляет активности. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, днем порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 15, плюс 20, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Далее на волне Радио Витебск. Час по-русски.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На Радио Витебск. Час по-русски.
3: Привет, Витебск. Это Акмаль.
4: И Джелагония. Представляем вам нашу совместную песню «Пожар».
3: Она о глубоких чувствах и испепеляющей любви. Слушайте наш трек
4: на Радио Витебск.

вопросу. Видели так много разных дорог, а твои кроссы, надеюсь, видели только моего дома порог. Мы разной породы, мы разной погоды. У меня доходы, у тебя расходы в одном.

0: крепче, ближе, маг поближе, без остатка раствори.
1: Час по-русски.
2: Всем привет, с вами Ева Польна, а вы слушайте мои песни на радио «Витязь».

0: желания.
1: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamanda.by или по телефону +3 729 689 77 78.
2: Ты что это сделал?
3: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
2: А так можно было?
3: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
4: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио.

этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок. А мне

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Нацбанк Беларуси и Росфинмониторинг будут вместе противодействовать отмыванию преступных доходов. Нетаньяху признал, что не в силах повлиять на политику Трампа. Возможные следы древнейшей кремации в истории людей нашли в Африке. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.
5: Всем огромный привет, это Лирик. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.

0: в Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Национальный банк Беларуси и Росфинмониторинг будут развивать сотрудничество в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Соответствующий меморандум стороны подписали в Ашхабаде на полях 44-й пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, сообщили Белта в пресс-службе Нацбанка. Стороны планируют обмениваться профильной информацией, лучшими практиками надзора, результатами исследований рисков и новых схем отмывания денег.
0: В Беларуси.
1: С 24 июня открываются регулярные рейсы Минск-Уфа. Теперь каждую среду можно отправиться в столицу Башкортостана. Полет на воздушном судне Embraer 195 продлится около 3 часов. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. Стоимость билетов от 656 рублей туда-обратно. Билеты доступны на сайте Белавиабай, в офисах продаж и у агентов. Уфа станет 9-м городом России, куда Белавия выполняет регулярные рейсы.
0: В мире.
1: В частных беседах премьер-министр Израиля признает, что не может влиять на решение Дональда Трампа, который предпринимает попытки достичь с Ираном предварительной договоренности. Бенямин Нетаньяху демонстрировал обеспокоенность ввиду рассмотрения меморандума о взаимопонимании между Ираном и США. Израиль остался за бортом данных переговоров, сообщает СМИ со ссылкой на израильские источники. При этом сам премьер-министр Израиля признает, что сейчас у него нет рычагов влияния на Трампа. Во Фарском разломе в Африке обнаружили человеческие останки, которые могут оказаться древнейшим свидетельством обряда кремации в истории. Их возраст оценили в 100 тысяч лет. Они на 60 тысяч лет старше любых других известных артефактов такого рода. Разлом – это регион, где 3 тектонические плиты медленно раскалывают континент надвое. В течение 45 лет международная группа занималась исследованием отложений в районе разлома. Результаты помогли лучше понять, как ранние Homo sapiens взаимодействовали со своей средой обитания. К этому часу у меня все новости. Партнеры выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Напиток «Пепси» 1,5 литра – 3 рубля 9 копеек. Мороженое «Юкки» – пломбир на сливках – 75 граммов – 1 рубль 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, днем порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 15, плюс 20, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг

0: 30/1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть».

0: Здравствуйте, дорогие, здравствуйте, любимые, здравствуйте, отдохнувшие после выходных, здравствуйте, Анастасия Дроздова, отдыхающая две недели и вот, наконец-таки, не дорвавшаяся до микрофона. Все, говори, я вообще молчать тебе буду. Привет!
1: Привет, привет, привет! На самом деле, радостно здесь оказаться, радостно, что отпуск был, жаль, что прошел, но я этого не говорила, конечно же, потому что что? Потому что понедельник — это тот самый день, когда мы настраиваемся на всю последующую неделю, правильно?
0: И вот. Ты настраиваешься Дроздова на последующий год уже. До следующего отпуска. Ну, или полгода, я не знаю. В общем, нет. Но, ребята, все, в полном составе у нас хорошая компания. Как всегда, много песен плясок. Ну, Дроздова же пришла. Пляски.
1: Я отвечающая за пляски.
0: В этом часу играем два билета в кино. В следующем часу мы выберем... Я, кстати, на прошлой неделе дал радиослушателям возможность выиграть, но выбрать, что будем разыгрывать.
1: То есть,
0: они мне сами больше написали, что палатку хотим, да? Uh-huh. Палатку разыграли на прошлой неделе.
1: Поддался, да.
0: Ну, я сказал, давайте, что хотите. И список, вот. Поэтому будем определять, что будем разыгрывать. И начнем это разыгрывать. А потом еще игра с торговым центром Интериум. У нас много игр, друзья. Много призов и много хорошего настроения.
1: А билеты в кино будут?
0: Я же сказал, что...
1: Но это как раз-таки для таких, как я, невнимательно слушающих.
0: А, ребята, еще будут билеты в кино!
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио Витебск.

0: торжественной речью о нашем генеральном партнере выступает Анастасия. Давай.
1: Обойдемся без фанфар, но действительно полезная информация о том, что партнер вечернего шоу — компания «Автосеть шины и диски». Летние шины от 70 рублей. Друзья, что за праздник? Майская распродажа летних шин в магазинах «Автосеть». «Автосеть» Ворша и Кубовского 75, «Автосеть» Витебский, Московский проспект 35 и «Автосеть» Полоцкий, Петросябровки 57. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Хорошая компания.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
3: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
4: Там, где ваш бизнес.
5: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
6: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
7: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Анастасия, заведем шарманку про кино. Ну, про билеты. Надо же напомнить, что билеты разыгрываем. Многие ж не знают. А потом говорят, а где ж? Знаешь, иногда будет семейный конфликт или в парочках. Мол, ты меня давно в кино не приглашал. Например. А он говорит, как я тебя приглашу, если по радио билеты не разыгрывают? А вот мы разыгрываем билеты в кино.
1: Чтобы ни один мужчина не смог выкрутиться, да, в такой ситуации. Ну, кстати, мне кажется, это отличный приз, потому что последнее время, ну, очень сильно радует кинотеатры города афишей, тем, что происходит. Это же вообще что-то невероятное. Кстати, друзья, каким образом можно выиграть? Можно, например, послушать длинный дубль, для себя что-то почерпнуть. Можно послушать нас, ответить правильно на вопрос и за это получить пригласительный на два билета.
0: На два лица.
1: Ну, да.
0: Два билета на два лица.
1: Ну, в смысле. Один пригласительный, два билета, ну, на две персоны.
0: Ну, давай, хорошо. О, разобрались. Значит, до этого момента вливается в мир кино с помощью программы «Длинный дубль» с Галиной Захаровой, ну, а потом играем в стоп-кадр.
2: Хорошая компания лучше, чем обычно.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск, у микрофона Галина Захарова. Студия Lionsgate официально назначила премьеру сверхъестественного триллера «Daydrinker» с Джонни Деппом в главной роли на март следующего года. В ленте режиссера Марка Уэбба также сыграли Мэдлин Клайн и Пенелопа Круз. Действие разворачивается на частной яхте, где барменша Мэдлин Клайн сближается с загадочным гостем Джонни Деппом. Вскоре на них обращает внимание героиня Пенелопы Круз, персона, связанная с преступным миром. Вся троица, как оказывается, встретилась далеко не случайно и связана невероятно образом. К слову, Пенелопа Круз и Джонни Депп уже снимались вместе в фильмах «Кокаин», «Пираты Карибского моря на странных берегах» и «Убийство в Восточном экспрессе». За кадром. Студия Universal Pictures пытается пристроить Мэтта Дэймона, пока он не потерял физическую форму исполнителя главной роли в эпике Кристофера Нолана «Одиссея», в следующий фильм постановщиков фантастического экшена «Все везде и сразу». Творческая команда, известная как «Дэниелсы», куда входит режиссер Дэн Кван и Дэниел Шайнерт, сперва планировала снять свой новый фильм с Райаном Гослингом в главной роли. Но Гослинг сильно притомился на рекламном туре ленты «Проект Конец света», а Дэймон не жалуется на изможденность, хотя не так давно сыграл в экшн-триллере «Лакомый кусок», а потом вкалывал у Кристофера Нолана в экранизации фундаментального литературного труда западной цивилизации. О сюжете безымянной картины пока ничего не известно. Впервые студия анонсировала фильм в 2024 году. Премьеру обещают в 2027. Говорят, в центре повествования окажется группа молодых персонажей, но Дэймон должен сыграть ключевого героя, на котором будет держаться вся история. «Одиссея» Кристофера Нолана выходит уже 18 июля. Как только Дэймон завершит продвижение фильма, то сразу переключится на другой проект. Длинный дубль. По информации ресурса ПАК, на съемках сериала «Гангстерленд» произошел форс-мажор, закончившийся увольнением исполнителя главной роли Тома Харди. Его персонаж, фиксер на все руки Гарри Де Соуза, не появится в третьем сезоне. И сразу возникает вопрос, зачем вообще тогда третий сезон «Гангстерленда», если в нем не будет решала криминального клана Харриганов. Конфликт с продюсерами и последующее увольнение, как сообщают, стали следствием непрофессионального поведения актера. Якобы он постоянно опаздывал на съемки и пытался вмешиваться в творческий процесс, отказывался работать по сценарию и вносил правки в диалоги. Первый сезон пользовался популярностью у зрителей благодаря закрученному сюжету, хорошо поставленному экшену и впечатляющим актерским работам звездного состава. Кроме Харди в сериале сыграли Пирс Броснан, Хелен Миррен, Пэдди Консидайн и другие. Также к производству сериала причастен Гай Ричи в качестве режиссера и исполнительного продюсера. К слову, Харди тоже является продюсером шоу. «Гангстерленд» быстро продлили на второй сезон, и если персонаж действительно выведен из повествования, то это как-то нужно будет объяснить сюжетно. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
1: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Камера, мотор. Стоп-кадр.
2: Возможно, дорогой радиодруг, тебя зовут Сергей, и ты хочешь поиграть с нами в какую-нибудь игру. Вот, пожалуйста. Нет, не только Сергей могут играть. Валеры, Игори, Леши, Катерины, Анжелики.
3: Мы приветствуем людей со всевозможными именами.
2: Да. Может быть, вы, Мухаммед, тоже можно поиграть. А чё нет? А чё нет? Главное, на кону сертификат в любой кинотеатр нашего города на любой киносеанс на два человека. Всё. Правила.
3: Ну, почти все. Хотелось бы, наверное, рассказать вот как-то в анонсе. Мы говорили о том, что в целом афиши-то симпатичные у нас в кинотеатрах. Так вот, почему бы немножечко о ней не поговорить? Тем более, что речь пойдет о долгожданной премьере от продюсера «Богемской рапсодии», которая в кинотеатрах Витебска уже, друзья, стартует. История жизни короля поп-музыки Майкла Джексона и биографической музыкальной драме «Майкл». Возрастное ограничение 18+. Ну и чего далеко ходить? Давайте об этом и поболтаем.
2: Да, между прочим, спасибо нашему музыкальному редактору, что только что дал нам послушать хорошую песню. Значит, вопрос будет касаться Майкла Джексона, чего ж там далеко ходить. Вайбер 707-01-071, кто быстрее правильно ответит, тот получит тот самый сертификатище на два билета в любой кинотеатр нашего города. Спросим про кино, про вот это вот. Значит, когда искали актера, кто же будет играть Майкла Джексона? Взяли ближайшего его родственника. И скажите, пожалуйста, кто этот родственник? Деверь, швагер или племянник? Ваши варианты ответа, пожалуйста, присылайте сюда.
3: По номеру 707-01-071.
2: Подведем итоги через несколько секунд, минут. Ау!

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ты что это сделал?
2: Оплатил интернет бонусами.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно! Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск хорошая компания.
5: Камера, мотор. Стоп-кадр.
6: Я себя поймал, Анастасия, на мысли, когда ты была в отпуске, что так, когда начинаешь играть в стоп-кадр, самому очень хочется в кино сходить.
7: Желательно прямо сейчас, да, не дожидаясь окончания игры.
6: Ну, так, знаешь, ты думаешь, а что, не пойти ли после работы сразу в кино? У нас недалеко.
7: Я тебя понимаю, правда, я тебя понимаю с такими-то предложениями, но нет. Мы сегодня порадуем все-таки кого-то другого, кто, возможно, уже освободился от своих рабочих обязанностей.
6: А, я понял логику твою, я понял, да, типа, ну, да, конечно, билеты всем народ мы отдаем, несомненно. Значит, на вопрос, кто, какой родственник сыграл в фильме «Майкл Джексон» Майкла Джексона, из предложенных вариантов «Швагер», «Деверь» или «Племянник», правильный вариант был, конечно, «Племянник».
7: Да, вот. Самый простой, с интересным именем Джафар.
6: Джафар Джексон, да, есть такой человек, он сыграл. Да.
7: Да, ну, кстати, там же и история интересная. Он маленький, когда был, он впечатлился, ну, хореографией в целом своего дяди, он смотрел с выступлением, по-моему, там даже где-то за сценой периодически был, и всегда восхищался тем, что он вообще делает.
6: Я больше чем уверен, они когда собирались на семейные праздники, ну, и уже много, видишь, на день рождения, а приедет дядя Джексон, говорили. Дядя Джексон приезжал, и, знаете, и все сидели за столом, значит, ели, а дядя Джексон танцевал. Да. И всем детям очень нравилось. Или показывал, как на лунную походку. Чего ты? Ну, ой, а что, у них не как у нас,
7: представил эту страшную картинку. Хотя, ну да, такая вот альтернатива стулу, знаешь, на который обычно ставили, такой, ну, давай.
6: А потом на стул ставили молодых ребят, и они, значит, они просто на стуле пели песни дяди Миши Джексона. Вот такая история. Так, давай, мы заговорились, объявим победителя, кто у нас самый молодец, кому билеты.
7: Ой, ну, мне кажется, сегодня у нас прям везунчик, потому что в первых рядах он пошел со своим правильным ответом наперевес. При этом он же писал заранее и говорил, ой, так хочется. Вот что значит захотеть очень сильно. Сергей, это мы про вас, все.
6: У Сергея номер телефона заканчивается на 2042. Мы Сергея поздравляем. Именно два билетика в кино от любимой радиостанции вам достается. Друзья, а если у вас есть еще запал и есть желание забирать из наших ручищ эти самые билеты в кино, напомним, 16:35, хорошей компании, игра под названием «Стоп-кадр». Играем, выигрываем, ходим в кино, наслаждаемся, получаем удовольствие, может, даже целуемся на последних рядах.
0: «Стоп-кадр». Радио Витебск. Слушай свое.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 018-378-5040.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. На «Радио Витебск» хорошая компания.
5: О как!
6: Ой, наша рубрика под названием «О как», друзья, и сегодня с вами два бесплатных психолога. И сегодня мы поговорим о таких терминах, как бежевые родители и осознанные родители. Что, у тебя нет никого знакомых таких, которые вот эти осознанные, бежевые? Или они только, слава богу, в интернете встречаются?
7: Ну, осознанные, это по-разному могут быть осознанные, да? Могут переосознанные. Вот, а бежевых нет, точно, да? Точно нет.
6: Значит, оказывается, друзья, психологи, нормальные психологи говорят, что бежевые и осознанные родители все чаще не справляются со взрослением детей. То есть пока дитятка маленькая, еще как-то более-менее. То, что он играет вот этими бежевенькими машинками, всем бежевеньким играет, и он не знает вообще никаких цветов.
7: Послушай, да мне кажется, этот тренд давным-давно просекли маркетологи, и такие ценники ставили на бежевое ставить, то неудивительно, почему у них не получается.
6: Ну, так вот, по словам психологов, родители миллениалы нередко принимают обычный подростковый возраст за психические расстройства. И хотя проблема часто оказывается не в ребенке, а в тревожности самих этих взрослых, которые, ну, немножечко, скажем, отличаются от всех.
7: Мне кажется, тут должно быть какое-нибудь перечисление признаков, знаешь, каких-нибудь тревожных родителей. Например, дорогие наши дети и подростки, если вдруг к вам приходит мать или отец с вот этим «У меня все нормально», то значит, что, ну, нужно задуматься. Возможно, все в порядке именно с вами. Такое тоже бывает, ну, а родители просто немножко устали, им нужно выдохнуть.
6: Еще эксперты считают, что в семьях, где принято подавлять эмоции, избегать конфликтов, подростки не учатся нормально проживать злость и другие сильные чувства. Они потом это не умеют. Поэтому вот это вот битье посуды, значит, что там, ломание веника, значит, шпуляние чем-нибудь. Это нормально, друзья. Это красивое, значит, красивые чувства. Люди так выражаются.
7: Нормально, но главное, чтобы было безопасно все-таки, знаете? Ну, на всякий случай, если вы вдруг...
6: Без поножовщины.
7: Да, если вы вдруг замечали за собой какие-то такие вещи, ну, сразу там какой-нибудь безопасный веничек, там еще что-нибудь такое легенькое положили.
6: Мягкое покупайте. Конечно.
7: И вам приятно, и всем остальным безопасно.
4: В хорошей компании плохо не бывает.

0: понедельник, нынче рабочий, у некоторых наших радиослушателей, завидуем им белой завистью, заканчивается. Поэтому принимайте наши поздравления, находясь, наверное, одной ногой у себя в кабинете, а другой ногой уже на проходной.
1: А вот. Если вы думаете, а как же я, я все еще на работе, есть следующий час, там и вас поздравим.
0: Ну, а пока давайте потрясем, ну, у кого есть чем трясти, конечно, и послушаем этого хорошего певца.
2: Хорошая компания.

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Основательница Wildberries Татьяна Ким посетила новый логистический комплекс Wildberries в Великом Камне и анонсировала программу поддержки белорусских производителей. Об этом сообщает пресс-служба Беллегпрома. Объект находится на финальной стадии реализации и уже запущен в тестовом режиме. В ходе визита была официально представлена программа «Платформа роста» – инициатива Wildberries, направленная на поддержку локальных производителей и субъектов малого предпринимательства. В Республике Беларусь. Проект призван помочь местным брендам масштабировать бизнес и выходить на экспортные рынки с использованием инструментов маркетплейса.
1: В мире.
2: Глава МИД Эстонии Маргус Цахкнащ считает, что Европе не стоит занимать нейтральную позицию и выступать посредником в конфликте между Россией и Украиной. Об этом пишет СБ БАЙ. Цахкнащ считает, что задача Европы заключается в определении будущей архитектуры безопасности на континенте, а также в обсуждении гарантий безопасности для Украины и вопросов восстановления страны. Глава эстонского МИД также подчеркнул, что европейские государства не должны торопиться с переговорами с Россией. Он призвал терпеливо сохранять стратегическую паузу и добавил, что Европа ограничена в возможностях посредничества, так как не может занимать полную нейтральную позицию в украинском конфликте. Участники многотысячного митинга в Мадриде потребовали от правительства принять незамедлительные меры к решению проблемы доступности жилья. По мнению многих испанцев, ситуация в этой сфере катастрофическая. Собственная крыша над головой для большинства так и остается мечтой. Растет и стоимость аренды. Недавно парламент рассматривал закон о ее замораживании, но документ был провален в ходе голосования. По статистике, число сделок с недвижимостью падает. В нынешнем году их на 3% меньше, чем в прошлом. Особая боль испанцев – постоянный рост коммунальных тарифов. Внешнее ядро Земли под Тихим океаном изменило направление движения. Спутниковые снимки показали, что это произошло в 2010 году. Причины такого изменения до сих пор неизвестны. Но ученые смогли лучше понять происходящее благодаря спутникам Европейского космического агентства. Раньше считалось, что система внешнего ядра Земли движется сравнительно стабильно. Но новые данные показали, в ней происходят турбулентные процессы, которые могут влиять на глубокие недра планеты. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, днем порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 15, плюс 20, в Витебске плюс 16. Плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. Вечер на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие, любимые, ненаглядные радиодрузья. С вами хорошая компания. Александр Назаренко и Анастасия Дроздова. Привет еще раз.
1: Привет еще раз.
0: А, мы же видались, да.
1: Да, ну было, знаешь, как так, между делом в коридорчике увидели.
0: Просто, потому что такой мир просто, понимаешь, что разные такие новости всякие интересные. Давай, мы решили с тобой расскажем. Ребята, наша страна опять впереди планеты всей. Один из белорусских криптосервисов, не скажем какой, запустил оплату по QR-коду. И теперь можно криптовалюты рассчитываться будет скоро. Ну, уже работает это, но просто не у всех есть.
1: Так, вот, кстати, здесь, мне кажется, важно поднять вопрос, а зарплату криптой выдают уже в Беларуси или нет?
0: Это я не...
1: Это уже другая история.
0: Что-то я вообще, я в этом вообще не понимаю, но представляешь, что вот как красиво ты идешь, допустим, на базар и вот покупаешь там между яйцами и огурцами где-то, значит, и уходишь, и криптовалюта рассчитываешься, да, на Полоцком или Смоленском, да, да.
1: Ой, ну, конечно, это очень интересно. Знаешь, в одном фильме криптовалюта выглядела как такая большая монета с чипом. Ну, с таким,
0: как
1: на сим-картах, которые можно прикладывать, и якобы он как оплачивает все то, что ты захотел. Вот интересно, что можно такого прям белорусского придумать, чтобы, знаешь, такой приходишь? Ну, я не знаю. Ну, если по-нормальному, там, с васильком, с каким-нибудь, и такой, пожалуйста, цветочная фея, мне килограмм огурцов. Ну, и вот это вот криптой, якобы оплачиваешь. Ну, или что-то такое посерьезнее. Вот ты бы что выбрал? Такой нормальные деньги, да?
0: Ты абсолютно права.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио Витебск.

0: друзья наши, дорогие, значит, немножечко анонсу, да, дадим. В этом часу у нас игра, которая называется «Влетай в лето», с большими подарками от наших друзей и партнеров. Согласны, да, Анастасия?
1: Абсолютно. Я просто не знаю пока, что еще там осталось, но наверняка все классное.
0: Ага, причем Назаренко все разбазарил, наверное, вообще уже. Значит, и после маленькой рекламы наша традиционная рубрика «Свои на дороге миргать будем».
2: Реклама на радио «Витебск». В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Чаю-чай», «Ямигом», «Галамарте» и «Три цены». Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
5: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
6: Белагропромбанк.
7: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
8: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводства, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
9: Телефон рекламной службы. 60 11 60. На радио «Витебск». Хорошая компания. Свои на дороге.
0: Давайте, прежде чем мы миргать будем, объявление дадим. Значит, наш дорогой радиодруг Сергей, который выиграл билеты в прошлом часу, спрашивает, никто ли не хочет сходить с ним в кино.
1: Между прочим, у этого галантного кавалера есть бесплатный билетик.
0: Да, да, да. И он с удовольствием разделит с вами местечко в зрительном зале.
1: Да, но только при условии, что вы тоже приличная девушка. Вот, если что, пишите нам.
0: Потому что Сергей себя берег.
1: Какие вы, знаешь, такие неприятные свахи.
0: Нет, слушайте, серьезно, Сережка просто написал, который выиграл, говорит, слушайте, мне не с кем идти, но если вдруг кто-то захочет, я с удовольствием составлю компанию. Все, а теперь давайте миргать будем, как всегда, как обычно, на счет 1, 2, 3, включаем аварийку своего автомобиля, несколько секунд ей миргаем, если ответочку от кого-то увидели, об этом написали, вайбер 707-171-71, мы передали привет. Напомним, что надо ездить со включенным светом фар, между прочим, потому что у деток последняя рабочая неделя, им везет, а взрослые будут работать лето.
1: Поэтому, чтобы ваши страдающие лица было видно лучше, включайте, пожалуйста, свет.
0: Да, и потом еще неделю после начала каникул. Это прописано в правилах дорожного движения. Так, все, готовы, поехали, погнали, полетели. Раз, два, три, мир!
9: Дорога в хорошей компании. Наша музыка на радио «Витебск».

0: написал наш радиодруг, я поморгал на Ленина «Тысячу мелочей». Ну, вообще, много людей помнит про «Тысячу мелочей», потому что... Вот ты знаешь магазин «Тысячу мелочей», Дроздов? Ну, это же
1: на
0: не место.
1: На Ленина?
0: Не, не на Ленина. А, на Ленина «Тысячу»? Где на Ленина «Тысячу»? Подожди, на Московском. У меня на Московском «Тысяча мелочей» по-прежнему в моей памяти.
1: А я знаю на Фрунзе такой магазин.
0: Да? Молодец. У нас тоже есть на Горького.
1: Где-то.
0: На Горьком. Я поморгал на Ленина «Тысячу мелочей», написал наш радиодруг, а меня сзади явно послали и прокляли. Прочитал по губам. Я даже представляю, а мы, ну, вот это вот все.
1: Так, ладно, есть у нас еще один. Сергей, кстати, тоже отмергался на Московском проспекте.
0: Анна, Мирк на Площади Победы. Замечательно. Всем, кто миргает, всем прекрасного дня и вам больших зарплат.
1: Так, девчонки, продолжают эстафету. Ты молодец. Mm-hmm. Так, Елена у нас здесь есть, она отмергалась на черном Hyundai 1090. На Людникова, говорит, своих здесь сегодня нет, но зато передаю привет любимому мужу Андрею и нам. Спасибо большое, взаимно.
0: Спасибо, Мирк на Ленинградской от Стаса для всех наших радиослушателей.
1: Ой, так, фотографии это мы любим. Андрей вот здесь прислал. Ой, Андрей где-то около нас.
0: А, вообще
1: ничего
0: прямо.
1: Ничего себе, привет. Это вам большие.
2: В хорошей компании плохо не бывает.
3: Привет, Витебск. Это Зиверт. Танцуй под мои треки на радио Витебск.
4: Все мы изначально.

0: игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть.
2: Еще несколько миргов от наших друзей. Глеб написал, помиргал на БСМП. А, всем, кстати, кто приболел, выздоравливайте. От хорошей компании большой привет.
3: Есть у нас еще Сергей, который отмергался на белом МАЗе 5075 в Косаря в Ушачевском районе. Всем хорошего дня и удачи на дорогах.
2: Ай, да, да.
3: Еще
2: да.
3: Сава. Еще
2: о, Сава. Сава на М1. Вот как мы начинаем, все, поток вышел. Друзья, нет, это круто-круто. Между прочим, вы все переобули уже резину-то зимнюю на летнюю. Вот кто поздно это делает, между прочим, сейчас как раз-таки можно отхватить по хорошей цене.
3: Вот, да. Кстати, знаешь, я как раз-таки из числа этих людей, которые пока еще не переобулись, в хорошем смысле этого слова. Так, партнер вечернего шоу компании «Автосеть Шины Диски» поможет с этим, потому что у них летние шины от 70 рублей. Майская распродажа летних шин в магазинах «Автосеть» продолжается. «Автосеть» есть в Орше, Якубовского, 75, «Автосеть» в Витебске, Московский проспект, 35, и «Автосеть» в Полоцке, Петросябровке, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
4: Реклама.
5: Выбор один, не один. Выбор большой в магазине «Един».
4: Магазин «Един». Мебель из натурального дерева, мебель для сада, мангалы и многое другое. Убедись сам в магазине «Един» на Ленинградской, 17А.
6: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках, останавливаешься.

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Телеграмм-промбанк.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июля включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: знает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.
1: Обязательно слушайте и не пропускайте, пожалуйста, после того, как послушаете игру «Влетай в лето» через несколько минут на нашей волне. Скажи, Дроздова.
2: Естественно.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. Горосполком принял очередное решение о сносе неподлежащих эксплуатации хозяйственных строений. В Витебске пройдет пленэр для молодых художников «Репинфест». На дорогах Витебской области за выходные пресечено более 1300 нарушений ПДД. Подробности в начале следующего часа.

0: Играем приблизительно в 17.35 вместе с нашими большими друзьями и партнерами с турагентством «Вокруг света», с помощью которых можно улететь действительно в любую точку мира. Туры во все страны мира с турагентством «Вокруг света». Отличный сервис и выгодные цены гарантируем.
1: Ну, кстати, для того, чтобы все это получить, мы будем сами определять в этот раз?
0: Хочешь?
1: Или...
0: Хочешь? Давай. Даешь интерактиву?
1: Что у нас есть?
0: У нас есть. У нас есть навесные качели, у нас есть плед, у нас есть зонтик пляжный, вот у нас есть спальный мешок, у нас есть сумка-холодильник, матрас, ну и бассейн для всей семьи.
1: Слушай, так у нас еще столько всего осталось.
0: А ты думал, я профукал тут уже, пока тебя не было?
1: Ну, честно говоря, я думал, что там, да, знаешь, там обменял что-то там. Ну ладно, так, ну что, мне кажется, остается, раз уж мы все перечислили.
0: Друзья, да. Чего вы хотите разыграть на этой неделе? Давайте пока вот из того, что мы рассказали, напомним, как происходит розыгрыш. Приблизительно в 17.35 мы рассказываем вам про какое-то очень известное на нашей планете место. Вы пытаетесь догадаться, что это такое. И на Viber 707-71-071, куда вы сейчас свои варианты вот кидаете, чего хотите, чтобы мы разыграли. Да, и потом мы выбираем одного победителя. В пятницу рандомайзером уже среди этих пяти человек выбираем самого-самого. В общем-то, все. Вот.
1: Так, мне кажется, девчонки плюс-минус уже определились.
0: Давай
1: тем,
0: качели
1: вот,
0: смотри.
1: Ну, да, я так предполагаю, что качели у нас и будут, потому что, ну, как-то с мужчинами все поскромнее, а девчонки такие, так, мы хотим качели.
0: Мне кажется, кто-то в интернете пересидел с качелями. Ладно, я молчу.
1: Так, вот ты, пожалуйста, и молчи. Девчонки, я на вашей стороне. Все, разыгрываем качели. Так.
0: Спросили, а есть что-нибудь надувное еще? Так, Миша написал, лето, хотим бассейн. А давайте так, вот лето начнется.
1: Да.
0: И мы бассейн. Вот давайте вот так вот. А что весной? А то потом будет так сказать, представляете, на этом радио весной бассейн разыграли. Совсем уже, что ли?
1: Ну, тем более, знаешь, мне кажется, что бассейн вообще нужно хотя бы подождать, пока, ну, середина июня будет.
0: Но уже прогреться должен.
1: Да, чтобы уже было тепло, чтобы прям сразу надуваешь бассейн и лёхаешься.
0: Ну, ладно, да. Посмотрим, как... Все, качели.
1: Качели, да,
0: отлично.
1: Определились. Сегодня мы разыгрываем качели, а точнее разыгрываем пока место в нашем списке, да, в пятницу мы его обнулим и, соответственно, выберем того человека, которому достанется этот замечательный приз. Ну а пока, друзья, немножечко попутешествуем, и вам необходимо определить локацию, в которой находится вот эта вот замечательная скульптура. Ну как-то, ну, пошли уж мы, да?
0: В общем... Значит, все, рассказывать, я молчу, давай, ты путешествуешь сегодня.
1: Что вижу? Эта скульптура расположена на берегу бухты. Если что, прям сильно далеко.
0: Бухты, мы вышли из бухты.
1: Да, сильно далеко уезжать не надо. Кстати, скульптура достаточно новая, по-моему, в 2010 году ее только сделала.
0: А, да. Это модерн?
1: Да, я сделала девушка-скульптор, вдохновившись такой восточной версией Ромео и Джульетты. Вдохновившись, ну, собственно говоря, так она и назвала скульптуру.
0: Только не Ромео и Джульетта, а другие имели там.
1: Да, и, в общем, там такие две интересные фигуры, мужчины и женщины, и они в какой-то момент, там, около 7 часов или что-то такое, начинают пересекаться, потом проходят сквозь друг друга и возвращаются опять в положение напротив. В общем,
0: ты,
1: ой,
0: загадала,
1: ну,
0: ты загадала что? Загадала что?
1: А это... Что за город? В каком городе эта скульптура находится? Если вы знаете, как ее еще и называют... Ой, вообще шикарно.
0: Ну, вначале город, будете. Кто быстрее,
1: да,
0: тот
1: город.
0: Это важно. Все, друзья, подводим итоги через несколько минут, потому что полетели уже какие-то первые варианты ответов. Сейчас будем разбирать ворох веселых ответов.
2: Влетай в лето! Яркий весенний хит на радио «Витебск» представляет садовый центр «Веридиан».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Встречайте электромобили BYD в Витебске. Символ технологий, инноваций и стиля. BYD – это не просто автомобиль. Это ваш личный комфорт, тишина в салоне и мгновенный разгон. Экономьте на каждом километре пути и получайте максимум удовольствия от вождения. В автосалоне Витебск Автосити вас ждут современные модели BYD с выгодными условиями покупки, гарантией и сервисным обслуживанием. Сделайте шаг в будущее уже сегодня. Записывайтесь на бесплатный тест-драйв в Витебске по телефону +375 29 708 10 10. BYD. Энергия вашего успеха.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Хорошая компания на радио Витебск.
2: Влетай в лето! Друзья, нам очень нравится ваша целеустремленность в играх. И это хорошо, это прекрасно. А тем более и подарок, тем более вы его сами-то выбрали. Качели на эту неделю, в пятницу окончательно кому-то они достанутся. Пока есть, ну скажем так, уже 4 вакантных места, потому что одно уже заняла одна из наших радиослушателей.
3: Причем, мне кажется, эта радиослушательница будет очень довольна, ибо она также активно принимала участие в процессе голосования, ну в смысле выбора подарка на этой неделе. Будет, конечно, интересно, представляешь, если она такая «хочу качели» и такая раз в конце недели и получила. Тут даже я, мне кажется, начну верить в какие-то там все высшие силы. Ну ладно, самое главное сейчас объявить имя, правильно, победительница. Зовут ее Даша, 0134, в финале в финале вашего номера телефона. Мы вас поздравляем. Правильный ответ — Батуми. Грузия, абсолютно верно. Что касается названия скульптуры, то, да, были правильные варианты, и женщина, и мужчина, но на самом деле Оленино.
2: Ну да, но, да.
3: Так называлась книга.
2: Ну нам, нет, спасибо, друзья, что там целиком присылали и город, и страну, и как называется. Вообще очень приятно, что наши радиослушатели, они настолько подкованные вот в этих путешествиях, и мы очень удивлены, насколько вы легко разгадываете все в нашем виртуальном радио путешествия. Продолжим завтра играть вместе с вами. Напомним, в 17:35 мы играем вместе с турагентством «Вокруг света», нашу веселую игру под названием «Влетай в лето». Присоединяйтесь.
1: Влетай в лето. Наша музыка на радио Витебск.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: друзья, после небольшой рекламы любопытная новость есть. Очень Дроздова хочет поделиться. Она вообще хочет поработать. Она так переотдыхала, что капец просто.
1: Реклама.
2: Чего так напрягаемся?
3: Зачем тратить столько времени?
4: Зачем куда-то ехать?
1: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
5: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
6: Алло, ты где?
7: В Сенькорад. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
6: А у меня куча старых и ничего не ношу.
7: В Сенькорад выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. Сенькорад. Дари себе роскошь. Выгодно.
8: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте Сенькорад.бай или по телефону +32 29 689 77 78.
9: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
10: Телеграмм-промбанк.
11: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. На «Радио «Витебск» хорошая компания.
0: Очень интересные, друзья, новости. Ну, мы уже, знаете, тихонечко привыкаем к искусственному интеллекту. А тут, в общем, у него уже советов просят в делах любовных.
12: А, да, но пока мы привыкаем, кто-то им прям вовсю пользуется. Но... Парень, про которого пойдет речь, не исключение. В скором времени свадьба у него с его девушкой.
0: Не это в связи с правдивая этим. История.
12: Да, это правдивая история. Он решил ей сделать сюрприз. Знаешь, из разряда, сколько раз мы сказали слова любви друг к другу, сколько между нами было нежности, комплиментов.
0: А, во время свадьбы, наверное, хотел такое. Да, наверное.
12: Хотела презентовать, и в целом симпатичная идея, но что-то пошло не туда в какой-то момент. В общем, он скормил практически 12 лет переписки, которая была между ними. Видимо,
0: он закинул переписку в нейросеть, чтобы она проанализировала.
12: Абсолютно верно. Вот. Попросил проанализировать, ну и, собственно, нейросеть. Ну а что она скажет?
0: Она скажет,
12: вот тебе, пожалуйста. Но беда в том, что в большинстве своем в их переписке присутствовали эмодзи, знаешь, эти плачущие или злые. Вот. Но, кстати, были и слова любви. Может быть, он, конечно, дописал, чтобы его не убили. Вот. Но он приписал, что слова любви были произнесены 1795 раз. Вот этих
0: признаний. Слова не любви, интересно.
12: Это уже смайлики вот эти разгневанные и все. А эти, ну, в общем, больше 3000.
0: Короче, тот еще помощник в делах любовных нейросети, я так понимаю, лучший. Ну, знаешь, плохое мы забываем. Вот, что хорошо для человечества в целом. Что, как правило, почти...
12: Нет, я просто подумала, что иногда это же может быть признаком любви, когда девушка вот эта вот, ой, я так устала сегодня, пожалейте. И он такой, ну, конечно, конечно. Ну, или наоборот, тоже иногда случается. Это же признак доверия. Поэтому зря парень расстроился.
0: Ну, ладно, да.
1: Хорошая компания лучше,

0: Все течет, все меняется. Ну, мы песчинки сквозь пальцы проходим. Ну, как обычно, вот эта вот философия. Друзья, у нас впереди новый час, который также несет много хорошего, доброго, разумного, вечного. Музыки, конечно, будет много, и игра.
1: Ну, а для тех, кому не хватает конкретики, мы, собственно говоря, исправим эту ситуацию уже в начале следующего часа.
0: Да, пока послушаем новости. Воронцова готовила. Что, зря готовила? Послушаем.

0: Витебске 18 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. На Витебщине началась косовица. Первыми в заготовку кормов в Витебском районе включились аграрии филиала «Мазаловогаз». По данным Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома, на сегодняшнее утро в хозяйствах области было скошено 4000 гектаров, что составляет 2% от запланированных площадей. Всего же предстоит скосить 210 тысяч гектаров площадей. Аграриям Северного региона во время первого укоса необходимо заготовить на одну условную голову скота 11 центнеров кормовых единиц.
0: Новости региона.
1: Пленэр для молодых художников «Репинфест» пройдет в дни Международного фестиваля искусств «Славянский базар Витебске 2026», сообщает «Витебичебай». Центр культуры Витебска и Витебский областной краеведческий музей совместно с Российской академией художеств объявили прием заявок на пленэр «Репинфест» для профессиональных художников-живописцев из Беларуси и России, которые работают в реалистическом направлении. Возраст участников от 21 года до 35 лет. Экспертный совет отберет 7 финалистов. Их имена объявят до 15 июня. «Репинфест» – премьерный проект, который предоставит возможность молодым профессиональным художникам из Беларуси и России творить на легендарной земле в Репинской усадьбе под Витебском. Здешняя красота природы и простор вдохновляли великого живописца. В свое Здравнёвское имение на берегу Западной Двины Илья Репин приезжал ежегодно в летние сезоны с 1892 по 1902 год. Здесь он создал знаменитые картины «Лунная ночь», «Осенний букет», «Белорус», «Дуэль», а всего более 60 картин, этюдов, эскизов. За выходные дни на дорогах региона зарегистрировано 41 ДТП с материальным ущербом. Из них 15 в Витебске, сообщили в телеграм-канале ГАИ Витебщины. Задержаны 10 нетрезвых водителей и 25 бесправных. Среди других нарушений 123 водителя превысили скорость, 20 проехали на запрещающий сигнал светофора, 48 не уступили дорогу пешеходам, 36 привозили детей без кресел. К административной ответственности за нарушение ПДД привлечено 128 пешеходов и 69 велосипедистов. Из них 14 находились в состоянии алкогольного опьянения, 21 без фликеров. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Набор шоколада «Мерси» 250 граммов, 16 рублей 99 копеек. Чай «Гринфилд» 25 пакетиков, 4 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, днем порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 15, плюс 20, в Витебске плюс 16. 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Во

0: 39. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Москве, 18.09 в нашем городе, понедельник, хорошая компания, и сразу, значит, новость про то, что, значит, аккуратно надо быть в лесу, если вы туда собираетесь, знаете.
1: Ну и на дачах, получается,
0: и
1: тоже.
0: И на дачах, да, и в деревнях, и вообще, даже едучи в автомобиле, будьте аккуратны, потому что, ну, это же проснулись некоторые звери, они же не думают про нас, они же живут у себя там дома в этом лесу, да, подробнее.
1: Да, поэтому бедные, голодные, очень симпатичные и при этом опасные друзья, медведи, выходят, потому что вот, например, появилась новость о том, что девочка, представляешь, в деревне Галинова, та, что у нас, в Витебской области, прям у себя на даче встретила медведя. Ну, то есть, как я понимаю, она выходит из дома во двор, и перед ней медведь. Вот так вот. Представляешь? Но девчонка, правда, не растерялась. Она вспомнила, что необходимо делать. Ну, правда, ей же нюансики, да, насколько я помню. Поправки, то есть, вид медведя какой? С кем-то нужно кричать, да, и там, я не знаю, казаться больше, там, поднимать руки, а с каким-то медведем нельзя так делать. Иначе, ну, ни к чему хорошему не приведет. Поэтому, ну да, ну, в общем, она не растерялась, она начала кричать, пищать, и, естественно, спугнула медведя, он ушел.
0: Он убежал.
1: Да, да.
0: И, слава богу, хорошо так все закончилось. Поэтому, друзья, предупредите, будьте сами осторожны, потому что встреча с этими животными, она хороша только в кино, значит, в интернете хорошо там посмотреть какие-то ролики, а в жизни лучше не надо.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
3: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
4: Белагропромбанк. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60-11-60. На радио Витебск. Хорошая компания.
5: Здоровый ажиотаж.
6: Когда вы, Анастасия, отдыхали, мы тут с нашими радиодрузьями стали играть в игру, которая называется «Здоровый ажиотаж». Очень простая, очень простая. И я рассказывал, где наклейка «Радио Витебск» наклеена, так, в торговом центре «Интериум». Ну, а народ шел и искал. Нашел, сфотографировал, прислал, приз получил. Там же, в торговом центре «Интериум». Сразу тебе все дают.
7: Слушай, по-моему, это отличная разведка, особенно после такого плотненького рабочего дня. Да. Можно немножечко растрястись, побегать заодно и получить этот классный приз, тем более. Ну, а что касается приза, как я понимаю, он действительно шикарный. Я бы хотела такое получить.
6: Все лучше нашим радиослушателям, а нам с тобой ничего, только похвала.
7: Ну тогда ладно. Тогда ладно, за это мы работаем.
6: Тебе скажу, что ты молодец, и мне скажешь, что ты молодец. Это что? А что тебе еще надо?
7: Самая высшая награда. Так, что касается, кстати, локации, в которой будет происходить все это действие, как я понимаю, это торговый центр «Интериум».
6: Правильно, правильно.
7: В шоуруме «Ask Home». Нужно будет искать наклейку. Кстати, вот знаешь, я периодически сама туда захожу. У них там всякие такие красивые вещички для декора, для дома. Можно там что-то практичное найти. Ну, классно, если честно. И подарок у них очень симпатичный. Ну, а где искать-то? Мы будем говорить, помимо того,
6: конечно,
7: что конкретно в этом магазине?
6: У нас написано, что наклейка сегодня наклеена на П-образном диване «Оксфорд».
7: Ух! Но задачка, возможно, для кого-то нелегкая.
6: А что нелегкая?
7: Если, конечно, вас не называли какой-нибудь Аркадий «Быстрые ноги», ну или что-нибудь. В общем, они вам определенно сегодня пригодятся.
6: Да, все, ищем наклейку. Я слушаю радио Витебск, она такая желтая, черными буквами написана. Кто быстрее ее находит в торговом центре «Интериум», там, где вам сказали, присылает нам фотографию на Viber 7071071, тот подарок получает. Очень простая игра, с очень хорошими призами. Поехали в добрый путь. Побежали!
8: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках. Остановись!

0: Лен старых украшений ждут вас. Диаманты исполняет ваши ювелирные желания. Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamanty.by или по телефону +375 29 689 77 78.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
2: Проводишь часы в интернет-магазинах? Проходишь километры в поисках? Остановись!

0: Центр Интериум. Витебск. Фрунзе 77, корпус 2.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. На Радио Витебск. Хорошая компания.
3: Здоровый ажиотаж.
4: Я тебе, Анастасия, хочу сказать, что игра «Здоровый ажиотаж» вот сегодня — это самая быстрая игра за то время, сколько я играл.
5: Вот, друзья, чтобы вы понимали, я когда спросила, я говорю: «Саша, так а что это за игра? Как она интересно проходит?» Он говорит: «Ты представляешь, иногда, говорит, и по часу играем, и тут раз проходит 10 минут, и мы находим победителя». Как это так получилось?
4: А люди просто не верили. Вот, ну, где вот, скажи, сейчас? Такое бывает, что все знают, что халява, ну, в современном мире очень часто бывает
5: да, я понимаю,
4: опасной.
5: Приманкой.
4: Да, да, да. А тут такое вот. Пошел, сфотографировал наклейку быстрее всех и приз получил. Ну как так?
5: Ну, кстати, вот. Мы же еще, мне кажется, про приз и не рассказали, а там, между прочим, есть чем гордиться. Насколько я понимаю, там будет целый набор, состоящий из органайзера и двух каких-то интересных статуэток. В общем, для декора, для дома все вообще будет. В ажуре, мне кажется, Сереж, если не вам, то вашей девушке 100% понравится, поверьте.
4: У нас есть победитель, да, мы говорим стоп-игра. И сегодня игра «Здоровый ажиотаж» уже все подошла к концу. Наш радиослушатель, которого зовут Сергей, у него телефон заканчивается на 0013. Быстрее всех сфотографировал наклейку «Я слушаю Радио Витебск». Мы же рассказывали даже где, что она на диване была прилеплена. Вот, поэтому... А вот, кстати, Михаил, который...
5: Поделился.
4: Да, что органайзеры две птички.
5: Ой, как это красиво, это даже звучит уже красиво, как представлю, особенно зная, как эти ребята с Мехом могут это делать, это, конечно, да, это, конечно, шикарно.
4: Поэтому, ребята, значит, с 18 до 19 на Радио Витебск, хорошая компания, мы играем в «Здоровый ажиотаж», есть желание побороться, завтра, по-моему, будет другой приз, и в другой локации, естественно, будет, короче, ребята, всегда надо находить в этом мире место адреналину, место хорошим эмоциям, поискам. Вы помните, когда играли в «Казаки разбойники». Может, вы даже не знаете, что это такое. Так вот, немножечко надо в свою жизнь добавить вот этих вот хороших эмоций.
2: Наша музыка на Радио Витебск.

0: Разбираемся в спортивной новости. Ну, не мы, а наши коллеги. Вот, в ближайшем будущем.
1: Да, Влад Кузьмин, как обычно, отвечает за самые спортивные новости на нашей волне. Если вы тоже следите за всеми этими делами, тогда рекомендуем остаться.
0: Ну, а потом любовный гороскоп и трек вечера. Всегда все очень интересно, в хорошей компании, на волне Радио Витебск.
2: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт-ФМ». Слушайте через несколько минут.

0: Категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
2: Спорт FM. Какой счет?
1: Сегодня пойдем исключительно по результатам, потому что многие чемпионаты заканчиваются, и в них очень и очень интересно. Поэтому погнали, полетели. Колорадо вел 3-0 и победил. Почти. А нет, потом 5 пропустили и проиграли. Вегас круто камбэкнул в 5-3 и готов рваться в финал Кубка Стэнли. Счет в серии 3-0. Каролина сравняла счет в серии с Монреалем 1-1. Кейнс доминировали, но не удержали победу в основное время. На их счастье в овертайме зарешал Николай Эллерс 3-2. Ждем крутых матчей в Монреале. В этой паре все только начинается. Италия зацепила ничью с Данией, но проиграла 2-3 по булитам. Латвия разгромила Великобританию 6-0. А Канада и Финляндия не испытали проблем в своих матчах со словаками и австрийцами 5-1 и 5-2. Таков итог вчерашнего дня на чемпионате мира по хоккею. Чемпионский дубль системы «Локомотива». Вслед за главной командой молодежка Ярославля взяла свой трофей. Четвертый в истории Кубок Харламова для «Лока» и первый в истории золотой дубль одной системы. Что за гении в Ярославле? Бавария впервые за 6 лет выигрывает Кубок Германии. Банда компании оформила золотой дубль, а Кейн отгрузил хет-трик. У Хари 61 гол в 51 матче за Баварию в этом сезоне. Ланс впервые выиграл Кубок Франции. Оле-оле-оле. Прекрасный сезон команды. До конца боролись за чемпионство с ПСЖ и взяли первый внутренний трофей в 21 веке. А в Кубке и вовсе не побеждали никогда за всю 120-летнюю историю клуба. Поздравляем! Торренсе из второй португальской лиги сыграет в общем этапе Лиги Европы. Команда с третьей строчки второго дивизиона обыграла Спортинг в финале Кубка 2-1. Это первый трофей в истории клуба. К слову, через пару дней Торренсе все-таки может подняться в вышку. Для этого нужно победить в стыковом матче. Ювентус упустил победу в туринском дерби с Торино 2-2 и завершил чемпионат на 6-м месте. В следующем сезоне команда Лучано Спалетти сыграет в Лиге Европы. Милан выпал из зоны Лиги Чемпионов в последнем туре. Команде Аллегри было достаточно не проиграть дома Кальяри, у которого нет турнирной мотивации. Но Милан с этим не справился, проиграли 1-2. Зато в Лиге Чемпионов 26-27 вышел Кома, который еще 2 года назад играл во второй лиге. Атлетико Мадрид проводил Гризмана разгромом от Вильяреала 1-5. В своем последнем сезоне француз остался даже без бронзы Ла Лиги. Халл Сити вышел в АПЛ. В финале плей-офф чемпионшипа команда обыграла Миддлсбро 1-0 с решающим голом на 90+5 минуте. Халл сыграет в АПЛ впервые с сезона 16-17, а за повышение клуб заработал 250 миллионов евро. Тоттенхэм остается в АПЛ. В матче за выживание лондонцы переиграли Эвертон 1-0 и отправили в чемпионшип Вестхэм. Для них это первый вылет за 15 лет. Шпоры второй сезон подряд финишируют в АПЛ 17-ми. Челси остается без еврокубков. Лондонцы сгорели Сандерленду 2-1 и финишировали 10-ми. Зато в Лигу Европы попал сам Сандерленд, который вышел в АПЛ ровно год назад. Ман-Сити проиграл в прощальном матче Гвардиолы. Горожане уступили Астон Вилле 1-2, финишировавший в топ-4. Итоговое отставание подопечных Пепа от Арсенала составило 7 очков. А еще в Манчестере попрощались с Бернарду Силвой и Джоном Стоунзом. Арсенал набрал больше очков, чем прошлогодний Ливерпуль. Команда Артеты вышла в статусе чемпиона с Кристал Пэлас и победила 2-1. По итогу у нее 85 очков, на одно больше, чем у Ливерпуля 24-25. Это точно самый слабый чемпион века или нет? Барселона заканчивает сезон поражением от Валенсии 1-3. Левандовский забил в прощальном матче, но Барса проиграла второй раз за 3 тура. На ее счету 94 очка, на 6 больше, чем в прошлом сезоне. Валенсии не хватило 2 очков, чтобы попасть в зону Еврокубков. Реал проводил Арбеола, Карвахаля и Албу победой над Атлетико Бильбао 4-2. Мадридцы завершили сезон с 3 победами подряд. Мбаппе забил впервые за месяц и стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
2: Спорт FM. Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: том, что после небольшой рекламы у нас любовный гороскоп для всех наших любвеобильных радиодрузей.
1: Ой, наговоримся про любовь, конечно, да.
2: Реклама на радио Витебск.
3: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио «Витебск» хорошая компания. Любовный гороскоп.
3: Если слово «гороскоп» для вас не пустое место, и если вы считаете, что звезды как-то влияют на нас в целом и наших вторых половин, то любовный гороскоп. А то вдов да рыб, как обычно. Да.
4: Так, ну, стартуем традиционно с овнов. Правильно? Ничего менять здесь не будем.
3: Давай влепим, когда действительно вот это вот в перемешку, чтобы все так в бодрячке были, понимаешь?
4: Ну, кстати, это тоже, мне кажется, интересная затея.
3: Ну, нет, ну просто обычно, знаешь, когда слушают люди, разговаривают, потом «Цыц, дальше я!» И все там замолкают. Ну, что там давать для стрельцов? Ну, можно поболтать.
4: А тут так... будет неловко, ты представляешь, он заранее скажет «Цыц, прямо сейчас я», а там раз и не он. Упс, неудобненько.
3: Ну, я думаю, что все равно виновны мы будем во всем. Да, это ж по радио сказали.
4: Так, кстати, что касается овнов, мы надеемся, что наш такой немножечко затянувшийся спич помог кому-то выкроить для себя время. Овны, сегодня приятное общение и новые возможности для вас организовала, ну, я не знаю, возможно, Вселенная. Мне, кстати, именно через старых знакомых будут создаваться позитивные эмоции, ну и такой же, естественно, фон, который вы перенесете и домой, ну, где, естественно, вас ждет романтика.
3: Уже хорошо. Я уже понял, что у Овна сегодня романтика дома.
4: Да.
3: Самое главное. Тельцы, сегодня вашему любимому человеку не придется долго объяснять вам, что он хочет вам сказать, ибо вы будете понимать его с полуслова, с полузгляда, с полужеста и с полуприкосновения. Все.
4: Интригующе. У близнецов, кстати, все немножечко проще. Сегодня вам точно удастся укрепить семейные связи и улучшить отношения с родственниками, что тоже немаловажно.
3: Раки, сегодня звезды рекомендуют вам побыть оптимистом хотя бы ненадолго. Это поможет вам в решении некоторых проблем в личной жизни и окажет благоприятное воздействие на настроение вашего любимого человека.
4: Так, что касается львов, то сегодня как будто бы все про друзей и про единомышленников. А что с любовью-то? А вот с любовью что непонятно. Если вы одиноки, вы не переставайте верить, все обязательно сбудется. А если у вас уже есть партнер по жизни, то, возможно, вы просто давненько о нем не думали.
3: Девы, сегодня вечером вашему любимому человеку будет непросто признаться в неблаговидности некоторых своих намерений. Возможно, это даже не будет вас касаться или окажется делами давно минувших дней. Однако, так или иначе, это часть его истории, а значит и души. А с этим надо считаться.
4: Весы, вам сегодня хочется выслать немножечко сил, потому что вас ожидают, скорее всего, какие-то небольшие неурядицы, но, тем не менее, вам удастся, несмотря на все, сохранить гармонию в отношениях с близкими, а это уже крутое подспорье.
3: Скорпионы, сегодня ваш любимый человек неожиданно сломает ваши планы, чем приведет вас в замешательство. Впрочем, длиться оно будет недолго. Вам понравится то, что в результате выльется, и вы с удовольствием поддержите все его новые инициативы.
4: Стрельцы, если вы сегодня хотели спокойствия, то нет, отменяем все эти планы, потому что вас ожидают романтические поездки и приятные сюрпризы. Непонятно, кем они будут организованы, вами или вашей второй половинкой, но однозначно все это будет со знаком плюс.
3: Козероги, сегодня вечером ваш любимый человек захочет стать вам еще ближе, поэтому можете ожидать от этого дня, значит, приглашения домой, знакомства с родителями, друзьями или посвящения в некую тайну, о существовании которой вы даже не догадывались.
4: Так, водолеи, ну видим, прям, что у вас какой-то, скорее всего, кризис в отношениях, но не переживайте, все разрулим в ближайшие несколько дней. Это мы про вас говорим, водолеи. Потому что неожиданные события помогут взглянуть на отношения по-новому и, соответственно, открыть новые перспективы.
3: Товарищи рыбы, ваше дружелюбие способно растопить сегодня даже лед. Оно сыграет определенную роль в ваших отношениях с любимым человеком благодаря позитивному настрою, вы сможете гасить любые вспышки со стороны партнера.
2: Любовный гороскоп. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Всем привет, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете нашу музыку на радио «Витебск».

0: Реклама. В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти Супер», «Острове Бай» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в iParitet и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
5: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60-11-60. На Радио Витебск хорошая компания. Трек вечера.
6: Мы не знаем, как у вас, у нас на коммунистической такой прекрасный дождик зарядил. Красота.
7: Да, здорово однозначно. Ну, возможно, было бы неплохо в этот момент находиться не на работе. Потому что, знаешь, когда ты...
6: Лучше ходить на работе, чем на улице сейчас, без зонта. Вот, да, да, да.
7: Ладно, но не без этого, конечно. Вот без чего этот вечер был бы неполным, так это без трека вечера. Это однозначно. Есть у нас здесь две вещицы, которые мы готовы предоставить вам на суд, друзья. Если что, можете голосовать за песни в Вайбере по номеру 707-1071, красным либо черным. Сердце.
6: Та песня, которая выигрывает, открывает программу «Привет его поздравления» музыкальный агент в следующем часу. Вот такие у нас веселые правила. В общем, вы нам помогаете, мы вам помогаем. В общем, весело, хорошо. А чего ты выбрала эту песню?
7: Слушай, ну, во-первых, мне кажется, это классная понедельничная песня. Если вдруг понедельник не удался, можно грустить вот так вот очень весело с Иванушками.

0: А еще знаешь что? А еще эти ребята, оказывается, приезжают в Беларусь вот в конце этого месяца. К сожалению, не к нам, Витебск.
1: Ребята.
0: Ну а как еще назвать?
1: Дяденьки.
0: Эти дяденьки.
1: Эти дяденьки. Не, ну здорово, да. Значит, второй вариант. За что можно голосовать черными сердечками? Я листал нашу фототеку и вдруг наткнулся, значит, на свою однофамилицу, которая показывала свое творчество в коллективе «Город 312».

0: вот, да, можно голосовать, если считаете, что музыкальный агент, можно с этого начинать. В общем, все какое-то про слезы, если честно. Я сейчас что-то подумал, что неправильно какая-то
1: передача. Дождливая погода, да, и мы решили подставить. Но на самом деле, нет, я бы не сказала, что они прям такие меланхоличные, какие-то минорные песни. Но нет же, вот с Иванушками, например, очень даже можно и потанцевать под ревиреви.
0: Давай, под это тоже можно просто медляк потанцевать. Все, друзья, послушаем давайте Бьонса и 50 Cent, а потом уже программу «Привет и поздравления».
2: Радио «Витебск». Хит на все времена. Damn.

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал законы о ратификации международных договоров с Иорданией, Оманом, Пакистаном и Мьянмой. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Главой государства ратифицировано соглашение между правительствами Беларуси и Иордании об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов и минимизации налоговых обязательств. Межправительственное соглашение Беларуси и Омана о международных автомобильных перевозках грузов определяет порядок осуществления таких перевозок и уполномоченные органы. Меморандум о взаимопонимании между правительствами Беларуси и Пакистана по сотрудничеству в сфере труда и трудоустройства направлен на развитие сотрудничества по отправке и трудоустройству в Беларуси квалифицированных пакистанских работников и членов их семей. В числе ратифицированных документов также соглашение между правительствами Беларуси и Мьянмы о взаимной отмене виз. В МИД России заявили, что вооруженные силы будут наносить удары по центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Как передает ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД России в связи с ударами ВСУ по мирному населению Российской Федерации. В заявлении российского ведомства подчеркивается, что удар по Старобельску переполнил чашу терпения. Вооруженные силы Российской Федерации приступают к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Совершенная ВСУ в ночь на 22 мая с использованием БПЛА кровавая атака на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей, заявили в МИД России. В Испании обнаружены две овальные картины маслом работы известного севильского художника 17 века Лукаса Вальдеса, которые считались пропавшими почти 100 лет назад. Эти две картины должны были быть выставлены на аукцион. И сотрудники Министерства культуры, которые занимались его организацией, обнаружили, что по своим характеристикам эти полотна совпадают с теми самыми пропавшими произведениями Вальдеса. Об этом ведомство тут же сообщило в полицию. Было начато расследование, в результате которого эксперты установили принадлежность живописных сюжетов кисти севильского мастера. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, днем порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 15, плюс 20, в Витебске плюс 16-18. 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Далее на волне радио Витебск музыкальный агент.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам. Музыкальный агент.
2: Дождь покапал и прошел, настроение опять хорошее, друзья, у нас коммунистические, хотя наши радиослушатели писали, что на ДСК, на Маркщине там ничего нет, там.
3: Ну, возможно,
2: там
3: прямо,
2: юга.
3: Возможно, прямо сейчас направиться туда, хотя кто его знает, а может быть и обошло, а вот здесь, рядом с нами, я надеюсь, что где-то есть радуга, по крайней мере, по-моему, вчера был какой-то такой дождик, тоже неожиданно нагрянувший, а потом...
2: Вчера с градом?
3: Да.
2: Но
3: а потом была радуга.
2: Потом была радуга, да.
3: Вот
2: да,
3: видишь,
2: да.
3: Вот это хорошо, вот это контраст, конечно. А что касается у нас здесь нового часа, музыкальный агент, он называется. Если вдруг вы только что присоединились к нам, и, возможно, даже впервые посетили, и остались здесь, и на волне радио Витебск, рассказываем, будем поздравлять, передавать приветы, обязательно говорить друг другу комплименты, и все это посредством мессенджера.
2: Да.
3: Да, есть Viber, есть Telegram.
2: Да, все есть, все будет есть о музыкальной заявке. Поговорил про музыкальные заявки?
3: А про музыкальные заявки нет. Вот про это я, к сожалению, не сказала, потому что подумала, мы же с них, получается, начнем.
2: Конечно, потому что наши дорогие радиодрузья голосовали и доголосовались. Значит, будем слушать песню «Останусь» в исполнении города 312. Пускай это будет самая грустная песня этим вечером.
1: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: Вайбер, Телеграм, 707-171-071. Программа «Привет!» и поздравления для вашего хорошего настроения и для нашего хорошего настроения. Есть сообщение, у нас настроение хорошее. Нет сообщения, у нас плохое настроение. Мы грустим вообще с Анастасией, очень грустный.
2: Ну, грустили 2 секунды очень назад, грустный. А теперь уже все, потому что песня закончилась, и, как и полагается, как, Саш, как ты и завещал. Пусть это будет самое грустное.
1: Завещал великий Ленин.
2: Сегодняшний вечер.
1: А я так просто. Давай вот сразу человеку поставим веселую песню, да? Вот Паша только что написал. Здравствуйте, любимое радио. Хочу передать привет всем-всем радиослушателям. Только с тренировки может что-нибудь веселое. Мне просто даже интересно, ну, в каком настроении Паша с тренировки? И что за тренировка вообще?
2: Ну, мне кажется, в настроении теперь покорять абсолютно весь мир.
1: Может быть, какая-то там такая мозговая тренировка упала. Тренировки разные бывают.
2: Ну, может быть и так, может быть и так. Но в любом случае поставить-то все-таки что-то нужно веселое. Поэтому давайте организуем.
0: Музыкальный

0: музыкальный агент.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям. Например, коллектив бухгалтерии передает огромный привет и искренние поздравления с выходом на пенсию нашему дорогому Александру Ивановичу. Спасибо за годы безупречной работы, мудрые советы и умение найти ошибку. Желаем крепкого здоровья и не забывать коллектив, ваши любимые коллеги.
2: Также у нас есть еще одно сообщение. Прекрасная девушка Василина, ничего себе, прислала его нам. Она передает огромный-огромный привет своим любимкам, доченьке Ангелине и мужу Олегу. Я вас очень люблю. Всем позитива и хорошего лета.
1: Добавим музыки в наш вечер.
0: Музыкальный.

0: Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Телеграмм-промбанк.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
3: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
4: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
5: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.
6: Музыкальный агент.
7: Абсолютно бесплатная программа. Привет и поздравления. Музыкальный агент. Музыкальные заявки, если таковые всегда есть, а они у нас есть, мы выполняем, конечно же. Вайбер, Телеграм 7071071. Веселая история, пока мы здесь сидели сегодня в студии, Анастасия. Значит, Ольга и Петр передают огромный привет и благодарность соседям с пятого этажа за помощь с переносом мебели. В знак благодарности приглашаем вас на чай. Не только чай. Так написано. Чай и не только чай.
8: Ну,
7: сегодня.
8: Кофе, наверное.
7: Да, да, кофе, конечно. Приходите, ждем.
8: Так, съездим.
7: Ну, конечно. Так и подумал. Само время. Это же кофейку.
8: А может, про цикорий? Ну, кто его знает.
7: Приглашаем на чай с цикорием. Нормально.
8: Так, есть она Татьяна, которая сегодня передает привет от Танюши Белочки, Дюнчику Овсянкину. Интересно, да, звучит как пиралаш как будто. В общем, передает...
7: Парам-парам-пам.
8: Передает на послание. Говорит, все у нас хорошо. Говорит, у твоей мамы все хорошо, у меня все хорошо. Ты, главное, отзовись, дай знать себе, потому что переживаем. Очень-очень тебя любим и ждем.
7: А если Любовь Михайловна написала: «Добрый вечер, Радио Витебск. Передаю огромный теплый привет самому родному, любимому внуку Андрею. Хорошего солнечного теплого вечера, крепкого здоровья, прекрасного веселого настроения. И пусть тебе сопутствует удача, и все перемены ведут к лучшему. А мечты станут реальностью. Успеха и везения тебе, родной мой. Обнимаю, целую, очень сильно люблю. Твоя любящая бабуля Люба. И нам, и нашим коллегам большое спасибо».
6: Музыкальный агент.
9: Привет-привет, я Люся Чеботина. Ты слушаешь мою песню на радио «Витебск». Делай громче и наслаждайся.

0: наших радиослушателей по-прежнему хорошее настроение, и каждый занимается любимыми делами. Кто-то, может быть, отдыхает, а кто-то, вон, детей по тренировкам возит, как обычно. Александр написал: «Здравствуйте, передаю привет дочке Варюшке, желаю хорошей тренировки. Поставьте, пожалуйста, песню Дмитриенко «Шелк». Выполняю заявку?»
1: Конечно!
2: Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. С 25 мая водителям в Беларуси нужно включать ближний свет. В Белграде трамвай сошел с рельсов и врезался в здание. 15 человек пострадали. Мировое турне с роботами-танцорами запланировали в Южной Корее. Подробности в начале следующего часа.

0: Музыкальный агент.
1: Ну вот, возвращаемся к вашим сообщениям. Причем довольно очень приятным. Евгений написал: «Здравствуйте, был на выходных у вас в Витебске. Так понравилось, так красиво, что приеду еще и смайлики. Очень рад, что дорожное движение, культура и взаимоуважение его участников на хорошем уровне. Мне, как новичку, было приятно».
2: Ой, как это приятно слышать, когда, да, про город, да, в котором ты живешь, говорят вот такие вот слова, и сразу чувствуется, что это абсолютно искренне. Поэтому, Евгений, спасибо огромное вам за теплоту, которая читается меж строк, и приезжайте к нам еще.
1: Да, и напомню, между прочим, вот Таня говорила в новостях, еще напомню, что в ближайшие 2 недели не забываем включать ближний свет в автомобиле. Некоторые наши радиослушатели делают себе пометочку, берут на руль, наклеивают стикер, написано «свет». Причем это помогает и когда ты садишься в автомобиле, и когда выходишь, потому что у некоторых вот эта жужжалка, ну, то, что не выключил свет, ну, у стареньких машинок порой не работает, да, и поэтому потом можно не завестись. Весело, у меня было.
2: Пу-пу-пум, интересная история.
1: Да.
2: Но также
1: а
2: есть...
1: что, не было такого никогда?
2: Нет, кстати, вот,
1: ну,
2: такого у меня не было.
1: Ты молодая автомобилистка-то еще.
2: Я, знаешь, я, возможно, где-то просто забывала, такая, а, ой, ну. В общем, да, такое тоже бывает. А, у нас, кстати говоря, есть еще одно сообщение. Тамара передает привет для сына Коронова Сергея. Кстати, от Елизаветы тоже большие-большие приветы. Что хочется еще сказать? А, что сегодня можно поздравить, между прочим, филологов, потому что сегодня их день. Мы об этом не упомянули, как-то так получилось. Но, тем не менее, можно реабилитироваться в этом получасе, потому что до конца этой 60-минутки мы будем здесь вместе с музыкальным агентом.
1: Да, еще можно отметить, как Олег с кепчуком это можно сделать, да. Где-то в коридоре поставить стол большой, да.
2: Что еще? Ты вспоминаешь еще какие-нибудь слова, которые можно поковеркать?
1: Ну, и так далее.
2: И филологи сразу все такие: мы здесь.
1: Да,
2: мы слышим.

0: Возвращаемся к вашим приветам или поздравлениям, не знаем. Ну, по-моему, поздравлений сегодня меньше, чем приветов. Ну и ладно, как есть. Понедельник, день тяжелый, может, кому-то не до праздников. Хотя мы всегда говорим, что в понедельник надо находить место для хороших, теплых слов. Вот, извините.
1: Теплых слов и поводов. Да. Да. Мне кажется, ты просто задумался о празднике такой, ох, как сейчас можно было бы хорошо
0: походить. А праздник же есть. Сегодня же еще, помимо того, что день филолога, еще праздник душнил. Значит, есть, ну, в каждой компании есть такой товарищ.
1: Конечно. Ну, мне кажется, без этих ребят компания была бы не полной.
0: Ну, даже, мне кажется, даже если вот этого человека убрать, он уехал куда-то, например, да, всегда есть кто-то там.
1: Кто заменит его?
0: Да, ты абсолютно права.
1: На 0,5 подрабатывает, знаешь, немножечко.
0: 0,7, ну, праздник разный бывает. Так вот, всех душнил поздравляем. Да, и мне кажется, в каждом человеке такой живет. Обязательно. Обязательно в какой-то момент мы такими становимся. И нам это нравится порой.
1: Да слушай, во всякой ипостаси мы прекрасны. Это абсолютная правда. Самое главное, кто смотрит на тебя в этот момент? Вот это да. А, кстати, что касается глаз. Вот я, например, сейчас смотрю на сообщение, которое все еще висит непрочитанным. Давайте исправимся. Сергей написал, он передает привет работникам лесхоза. Желает здоровья, счастья и оптимизма. А вот это правильный настрой.
0: Отлично. А есть еще привет от нашей радиослушательницы Екатерины. Сладкий привет моему самому любимому Барсику. Я тебя обожаю. Твоя кисуля. А Дмитрий, смотри, только что прилетело что-то.
1: Так, да, я вижу что-то здесь про спасибо.
0: А, да?
1: Это... Да, я полагаю, что это лично тебе адресовано сообщение, но есть еще одно, подожди.
0: Дмитрий, спасибо вам, да.
1: Вот, есть у нас еще здесь Яна, которая передает привет своим любимым девчонкам, подруге Ане, а также Владиславе, желает им солнечного настроения, ну и, в общем-то, всего самого наилучшего.
2: Музыкальный агент. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Возвращаемся к приятным поздравлениям. Вайбер, Телеграм, 707-171-071. Музыкальные заявки, если есть, то выполняются. Скажи, Анастасия, да?
2: Естественно, обязательно все выполним. Самое главное – это найти. Но поскольку времени остается все меньше и меньше, друзья, если хотите действительно послушать что-то из, может быть, своей личной фанатики, тогда пишите нам активнее. Кстати, есть у нас здесь вот замечательный приветик для лучшей подруги. Викуша написала и, кстати говоря, просит поставить что-нибудь видео. Ну что ж, организуем обязательно.
1: Андрей написал, поздравляет он с получением прав своего друга Макса. Поздравляю, желаю тебе, чтобы всегда дорога была ровной и всегда был зеленый свет, и все гаишники махали руками счастливого пути. Да, и чтобы ты не забывал включать ближний свет фар перед каникулами и после начала каникул.
2: Так, есть у нас еще Марина, которая передает привет своему Владику. Говорит, что очень сильно его любит и желает, чтобы в нашей жизни всегда была полная луна, что бы это ни значило. Музыка.

0: Агент.
1: Кто-то когда-то сказал, что день будет такой, как ты к нему вообще в принципе и относишься. Вот прошел понедельник у кого-то, видишь, хороший был понедельник, и вроде бы и не жарко, и не холодно, хотя похолодание какое-то обещают такое. Потому что мы уже привыкли, что, знаешь, 29, 28, 26.
2: Ну, знаешь, с другой стороны, может быть, оно и хорошо, то, что перед летом у нас будет такой небольшой люфт для того, чтобы надышаться свежим воздухом, а потом уже в полной мере ощутить на себе вот это вот летнее пекло. Ну, по-хорошему.
1: Ты прям такая, летнее пекло, очень весело ты про это сказал. Нет, хотелось бы всегда вот это, опять же, куда писать, куда бежать, кому говорить, чтобы было лето теплым, но не жарким, и не холодным, и чтобы дождичек был, но немного.
2: Слушай, да нормально, если уж так по-честному, то все зависит от того, насколько хорошо проветривается или там вентилируется помещение, от того, есть ли у тебя зонт над головой, когда печет солнце и 31, и какое количество льда ты положил в свой стакан.
1: А лед это тоже. Ты раз выпил, и у тебя потом горло болит на следующий день, и плохо. Ты болел когда-нибудь ангиной летом? Это вообще дурость какая-то полная.
2: Так говорят, что мороженым можно заедать, и тогда ангина быстрее проходит.
1: Не знаю.
2: По-моему, приятно летом.
1: После этого люди в больницу после этого попадали. Ладно, мы наш веселый вот этот вот трёп продолжим завтра уже. Естественно, здесь же, на волне Радио Витебск, в хорошей компании. Правда, Дроздов?
2: Естественно, куда же мы денемся? Ведь вся неделя еще впереди.
1: Да, вам пожелаем, чтобы эта неделя, конечно же, была плодотворной. Но опять же, знаете, как я вот про лето говорил? Чтобы вы хорошо трудились, но не уставали. Чтобы отдыхали, но чтобы лентяями себя не чувствовали. И чтобы про вас так люди другие не говорили, например.
2: Ох, ну и задаешь ты, конечно, задачки, Саша. Это надо еще придумать, как бы так и не там, и не там, но а где-то посередине.
1: Ну я же тоже немножко душнило. А сегодня, значит, у меня праздник. Друзья, с вами была Анастасия Дроздова.
2: Александр Назаренко.
1: Хорошая компания. Услышимся завтра. Пока.
0: Музыкальный

0: слушает. В Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении орденом матери. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. За рождение и воспитание 5 и более детей награды удостоены 72 жительницы Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей. В их числе представительницы сферы легкой промышленности, сельскохозяйственных организаций, социальной сферы лесного хозяйства, торговли, учреждения культуры, образования, здравоохранения, домохозяйки.
0: В Беларуси.
1: С 25 мая по 5 июня в Беларуси проходит операция МВД «Внимание, дети». Об этом напоминает МВД Беларуси. В этот период водителям необходимо ездить днем с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. За нарушение этого правила водителям грозит предупреждение или штраф до 3 базовых величин.
0: В мире.
1: Трамвай сошел с рельсов и врезался в здание в Белграде. В результате 15 человек получили ранения, сообщает радио и телевидение Сербии. ДТП произошло в престижном районе Дорчол, который является одним из самых старых районов сербской столицы. Все пострадавшие в аварии, включая водителя трамвая, доставлены в медучреждение. Среди раненых есть двое детей. Прокуратура Белграда распорядилась провести срочную техническую проверку транспортного средства. Для установления всех обстоятельств аварии также будут изъяты записи с камер видеонаблюдения, опрошены очевидцы. Южнокорейская компания Galaxy Corporation планирует отправить в международный тур концерты, в которых вместо живых артистов на сцене будут танцевать роботы по треке K-pop. Как пишет британская газета Guardian, в сеульском парке Galaxy Robot Park уже выступают гуманоидные роботы. Ранее Galaxy Corporation уже анонсировала запуск виртуальной K-pop-группы, а затем и роботов-айдолов с той же внешностью. Отмечу, что это не первая виртуальная группа в индустрии. Существуют Playv, KDA и другие, однако за их образами до сих пор стояли реальные люди. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Пельмени бульварские классические 430 граммов, 4 рубля 99 копеек. Филе сельди «Санта-Бремор» традиционное 240 граммов, 3 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, днем порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 15, плюс 20, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». На радио Витебск. Час по-русски.
2: Привет, Витебск. Это Акмаль.
3: И Джелагония. Представляем вам нашу совместную песню «Пожар».
2: Она о глубоких чувствах и испепеляющей любви. Слушайте наш трек.
3: На радио Витебск.

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Знакомьтесь, это Галочка. И она никогда не получала в подарок автономный пожарный извещатель. Ведь этот подарок не для Галочки.
2: Автономный пожарный извещатель чувствителен даже к незначительному задымлению. Он подает мощный звуковой сигнал, который способен оповестить и даже разбудить спящего человека. Установи автономный пожарный извещатель, чтобы быть под надежной защитой, а не для Галочки.
3: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
4: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. На радио Витебск.

этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

0: Сейчас по-русски.
1: Всем привет, с вами Ева Польна, а вы слушайте мои песни на радио «Витязь».

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Александр Вольфович примет участие в серии международных мероприятий в сфере безопасности 26-28 мая в Москве. В Индии в четвертый раз за май повысили цены на топливо. Рекордную для мая жару зафиксировали в Великобритании. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. На радио «Витебск». Час по-русски.
3: Всем салют, это Филатов и Керес. Вы слушаете радио «Витебск» и наша работа, которая называется «Среди счастливых людей».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Делегация Государственного секретариата Совета Безопасности Беларуси во главе с Александром Вольфовичем 26-28 мая в Москве примет участие в серии международных мероприятий в сфере безопасности. Об этом БелТА сообщили в Государственном секретариате Совета Безопасности. Ожидается, что на полях заседания Александр Вольфович обсудит со своими коллегами из стран ОДКБ перспективы двустороннего сотрудничества по линии аппаратов Советов Безопасности и иные актуальные вопросы, связанные с совместной работой силовых ведомств государств-членов. Планируется, что Александр Вольфович проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.
1: В мире.
2: Государственные топливные компании Индии повысили цены на бензин и дизельное топливо в четвертый раз за 10 дней, реагируя на сбои на мировых энергетических рынках, пишет SBBuy. Индия несколько лет назад отменила регулирование розничных цен на топливо, но правительство фактически заморозило цены почти на 4 года. Резкий рост потребления топлива во время сбора урожая и растущее отличие цен государственных от негосударственных розничных торговцев также привели к ограничению запасов топлива, что усиливает давление на принятие решения по повышению цен. Число предполагаемых смертей, связанных со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, достигло 220. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, передает Reuters. Он также сообщил, что 26 мая направится в Демократическую Республику Конго для оценки ситуации на месте. Эпицентр нынешней вспышки вируса Эбола находится на территории провинции Итури на северо-востоке Конго. ВОЗ 17 мая этого года объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки лихорадки Эбола в Конго и Уганде.
1: Без политики.
2: В Великобритании зафиксирована самая высокая для мая температура за всю историю наблюдений. Об этом сообщает газета The Guardian. По данным метеорологического управления Великобритании, в обеденное время в лондонском аэропорту Хитроу была зафиксирована температура 33,5 градуса жары, что стало абсолютным рекордом для мая. На прошлой неделе советники правительства Великобритании по вопросам климата предупредили, что в домах потребуется кондиционирование воздуха. Пожилые и больные люди, а также беременные женщины подвергаются особенно высокому риску. На сегодня это все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, днем порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 15, плюс 20, в Витебске плюс 16. 16 плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачного с прояснениями погоду. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, днем с порывами до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 15-20, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен облгидромета.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: вами группа Добро. Вы слушаете Радио Витебск. Всем счастья, хорошего настроения и любви. Оставайтесь на волне.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно кажется.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачного с прояснениями погоду. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, днем с порывами до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 15-20, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: today? Do you feel this way? В Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачно с прояснениями погоду. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, днем с порывами до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 15-20, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен облгидромета.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачного с прояснениями погоду. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, днем с порывами до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 15-20, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: 5, 9, brown eyes.
1: Радио Витебск. Радио для тебя.
2: Улетела в Рио-де-Жанейро, а у меня тут холод, у тебя жара. Я снова по парам от суеты, но здесь не одной, такой как ты.
3: Спасибо тебе.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В ближайшие часы местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, днем с порывами до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 8 до 13 градусов тепла. Днем по области будет плюс 15-20, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Это слушает весь мир.

0: Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В ближайшие часы местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, днем с порывами до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 8 до 13 градусов тепла. Днем по области будет плюс 15-20, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Новинка на

0: Витебск. Везде и всегда.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда. Давай.

все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В ближайшие часы местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, днем с порывами до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 8 до 13 градусов тепла. Днем по области будет плюс 15-20, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В ближайшие часы местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, днем с порывами до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 8 до 13 градусов тепла. Днем по области будет плюс 15-20, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В ближайшие часы местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, днем с порывами до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 8 до 13 градусов тепла. Днем по области будет плюс 15-20, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Новинка.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В ближайшие часы местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, днем с порывами до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 8 до 13 градусов тепла. Днем по области будет плюс 15-20, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В ближайшие часы местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, днем с порывами до 14, местами до 15-18 метров.